Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети.

сложенный ящик комода и кожаный мяч запрятан в чулан. Сегодня не так, как всегда.

0: чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
1: с 7 до 11.
0: Подъемники
1: на нашем радио.

днем.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
0: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
6: Больше сделок.
5: Квартиры от агентства «Статус».
6: Строительство загородных домов от честного застройщика.
5: Складывайте возможности. Умножайте доход.
6: Приглашаем к сотрудничеству.
5: 249-1909. 249-1909.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
9: Знаете ли вы,
10: в холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Папа, еще круг.
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
8: Больше сделок.
7: Квартиры от агентства «Статус».
8: Строительство загородных домов от честного застройщика.
7: Складывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Несколько человек пострадали при атаке БПЛА на Севастополь. Как сообщил глава города Михаил Развожаев, двое получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Еще двое пострадавших от госпитализации отказались. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее губернатор Севастополя сообщил, что от удара БПЛА сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом. От взрывной волны повреждения также получили два корпуса детских сада. Помимо этого, по данным Развожаева, беспилотник попал старые резервуары, в которых были только технические остатки топлива. Система ПВО Минобороны отразила очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, были уничтожены два беспилотника. В своем канале в Максе градоначальник предупредил о том, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Мошенники стали вымогать у россиян деньги по схеме «не будут брать, отключим газ». От лица управляющих компаний или газовщиков они совершают обходы частного сектора и многоквартирных домов, либо бросают в почтовые ящики официальные «предписания» в кавычках о необходимости устранить якобы критические нарушения в работе газового оборудования. В противном случае жильцам грозят отключить газ. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Злоумышленники при этом навязывают замену клапанов, счетчиков или дымоходов по ценам, завышенным в 5-10 раз, либо берут предоплату за срочный ремонт и исчезают. Число жертв наводнения в Непале достигло 469. Такие данные приводит МВД страны. Пропавшими без вести числится 977 человек. Из них 517 иностранцы, в том числе россияне. Стихийное бедствие произошло на границе Китая и Непала в среду утром. К сходу мощных потоков привело резкое повышение уровня воды в реке Пхотэ-Коши, которая течет в горах Тибета. Пострадало в том числе КПП в Тибетском автономном районе Китая. Местные СМИ сообщили о трех жертвах. Идет поиск еще 558 человек. Из-за неопределенности с концертом Канье Уэста в Санкт-Петербурге Российский союз потребителей предложил пересмотреть правила продажи билетов. Как пишут «Известия», инициативу направили в Министерство культуры и в соответствующие комитеты Совета Федерации и Госдумы. Организаторов шоу могут обязать заключать соглашение с площадкой и подтверждать договоренности с артистами до старта продаж. Кроме того, авторы рекомендуют отказаться от практики продажи невозвратных билетов под видом акции. Это, по мнению авторов инициативы, позволит предотвратить финансовые пирамиды в сфере развлечений. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам.

0: удобно. Национальная служба новостей. На правах рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
0: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 6 минут в столице. Сегодня 28 августа, сегодня пятница. Надеюсь, вы знаете, что сегодня особый день. День, когда нельзя участвовать в сплетнях, не оговаривать людей, не бросать какие-то обвинения. Сегодня запрещено людям вообще желать зла и всего того, чего бы вы не хотели пожелать себе. Знаешь об этом, да?
2: Это как-то связано с днем недели или датой конкретной?
1: С лунным затмением. Сегодня закрывается коридор всех затмений. И если ты хочешь от чего-то избавиться, ты должен с 7 до 8 утра, вот у вас есть час 53 минуты, написать это на бумажке, вот от чего ты хочешь избавиться.
2: От безумных мыслей и формулировок вот. Моего коллеги.
1: Пишешь и смываешь в унитаз. Но нормальные люди избавляются от долгов, там, я не знаю чего, от болезней, от спасибо, страхов
2: Александр
1: и так
2: Глоба.
1: Далее. Поэтому...
2: Странно, что мы уже полторы минуты в эфире, а ты ни разу не сказал, что сегодня последняя пятница лета.
1: Ну, на всякий случай, если вы в это верите, то я просто подумал, почему бы не дать людям. Синдром затмения, оно началось, оно идет.
2: Давай, Саша, ну хочешь дать людям, дай. Да, и все. В конце концов, люди часто включают наши радио, чтобы послушать любимую музыку и улыбнуться.
1: Вот, дорогие друзья, сегодня пятница, сегодня обещают нам синоптики до 22
2: прям разогнался.
1: Градусов. Ну, я пишу 20, я всегда 2 добавляю, потому что где-то будет обязательно.
2: Завтра. Пишет переменная облачность, Саша всегда говорит, что будет ясно.
1: Нет, сегодня ясно.
2: Где-то будет.
1: Значит, смотрите, завтра будет 21-23, а послезавтра 22-24. Теплая погода возвращается. В понедельник тоже будет тепло. Так что до конца лета будет тепло. Это прекрасно, можете закрывать его, как
2: вспомните
1: хотите.
2: Вспомните эти слова, когда вам будет холодно эти дни.
1: У вас чего вам будет холодно-то? Скажи, я не могу понять. Так, секунду, подожди. Ты сейчас ведешь свой ледокол куда?
2: Ледокол стоит пришвартованный. Это ты как-то сейчас маневрируешь своими мыслями.
1: Ну и это последний рабочий день у нас двоих, потому что с понедельника мы будем работать уже втроем. Ну а завтра мы вас всех, дорогие друзья, приглашаем на легендарный уже фестиваль «Легенда», который пройдет 29 и 30 августа в последние выходные лета.
2: Кстати, я вчера разговаривал с организатором и продюсером, с Лешей Лариным. Говорит, что на субботу билетов уже не осталось, а на воскресенье еще немного есть.
1: То есть на завтра не осталось?
2: Угу.
1: Ну, я поздравляю всех тех, кто успел купить билеты. Завтра увидимся. И это будет очень круто. Я все думаю. Я Лукьянова еще не звонил. Она наверняка себе костюм какой-то, как обычно, взяла.
2: Ну, Янг девочка, конечно. Каждый год новый образ. Это мы с тобой, шорты, футболка и кепка. А у нее творческий подход к этому.
1: Да. Mm-hmm. Я, может быть, что-нибудь все-таки приодеть.
2: Что вам там луна говорит, звезды, Саша? И коридор, который открылся.
1: Ладно, он закрылся, а не открылся.
2: Закрылся.
1: Сегодня закрылся коридор затмений.
2: Доброе утро. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. Мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, 7:19 в столице, 28 августа сегодня. Всем доброе утро.
2: Новое исследование подъехало, дорогие друзья и мой коллега. Каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни приукрашивал факты своей биографии. Согласно результатам опроса, 52% россиян признались, что хотя бы раз рассказывали о себе не совсем так, как все было на самом деле. Чаще всего люди преувеличивали свои профессиональные достижения, уровень дохода и успехи в учебе. Так, 27% опрошенных делали свою должность или круг обязанностей более значительными, 21% приукрашивали истории о путешествиях и знакомствах, а 18% немного улучшали в кавычках подробности личной жизни. При этом только 8% признались, что придумывали полностью вымышленные факты. Большинство респондентов называют свои версии биографии не ложью, а небольшим художественным преувеличением.
1: Да.
2: Вот об этих небольших художественных преувеличениях и о фактах, когда вы, может быть, ваши знакомые, близкие, приукрашивали свою биографию, мы и хотели поговорить.
1: Давайте, дорогие друзья.
2: Желательно с примерами.
1: Интересного посмотрим.
2: Мы же не осуждаем.
1: Совершенно что.
2: Бывают моменты на собеседованиях, при знакомстве, я имею в виду со второй половинкой.
1: При украшивании возраста? Или
2: противоположным полом, да, я имею в виду. Когда ты какие-то факты, ну, приукрашиваешь, опускаешь, немножко видоизменяешь, чтобы казаться лучше, чем ты есть на самом деле. Потому что, ну, мне кажется, это нормальное желание человека.
1: Один раз увидел у одной нашей бывшей коллеги, мы давно работали вместе, как у нее в Википедии дата рождения, ну, то есть она получилась младше, чем я, там, на 10 лет. Я так был удивлен, но подумал, ну, что делать?
2: А занижение...
1: если человеку так нравится, если он себя чувствует на 10 лет моложе.
2: Почему бы и нет?
1: Да, кого-то вообще должно...
2: В энциклопедии, в которой все верят, не поменять факт.
1: Да.
2: Итак,
1: да, именно так.
2: Дорогие друзья, если вы приукрашивали, давайте назовем это слово, приукрашивали факты своей биографии, то какие именно... С примерами желательно. Мы почитаем их через несколько минут. Может быть, кто-то себя узнает. Не стесняйтесь, это анонимный опрос.
1: Мы... Вот вы приукрашивали?
2: Ну, конечно, конечно. Я уверен,
1: ну,
2: я сейчас просто не смогу вот сходу, да, назвать какие-то факты, но, конечно, и при знакомстве с будущей женой, и при устройстве на работу, и да, много всего.
1: Ну что ж, ну,
2: это же какая-то такая, знаешь, как будто бы защитная реакция организма. Когда ты хочешь казаться лучше, чем есть. Я сейчас не буду, давайте не будем только давать какие-то оценочные суждения и людям, и вообще этому процессу. Но просто приведем примеры, этого будет достаточно.
1: Да.
2: А вы, Александр? Я да я. Вы.
1: Ну, я приукрашивал место своего рождения. Ну вот, я с детства это почему-то делал, потому что...
2: Не хотел, чтобы все знали, что ты в Челябинске родился?
1: Не-не-не-не, все знают, что я родился в Челябинске. Я просто, когда дед мой нашел свою послевоенную родную сестру в Австралии, и случилась вот эта встреча, и он сначала туда поехал, представляете, в Советском Союзе, конец 70-х, начало 80-х, он поехал туда, они все, и сестры его тоже поехали, а потом она приехала к нам, в Челябинск, из Австралии, из Перта, вот, и на меня это такое впечатление произвело, что я потом долгое время говорил, что я родился в Австралии, и мне верили, вот, и, может быть, кто-то до сих пор верит, и сейчас вот, как бы, я разрушил этот миф, но для меня это вот какая-то детская такая была фишка, что ли.
2: А главное, часто же бывает, когда ты так вот
1: сам веришь,
2: часто,
1: да?
2: Да, забываешь, да, сам да, верить, да, начинаешь, да, какие-то факты уже не помнишь, было ли это по-настоящему или ты это выдумал.
1: Так что вот Австралия, да, это у меня
2: фишка, да? Ждем вашей истории.
1: Иногда в эфире это проскальзывает, но я вот не могу от этого избавиться.
2: Что-то кто-то удивился, кто услышал от тебя, что ты родился не в Австралии. Ждем ваше сообщение. Наш.ру. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес Спасибо и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва, УКРН 127-00-132-195.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦТЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Чувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Friend Premium Banking Award за 2025 год.
5: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
16: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение. Что вы приукрашивали в своей жизни?
17: Знакомый постоянно вспоминает свою службу на подводной лодке. Иногда до того договорится, что они подплывали как можно ближе к берегу, а оставшиеся расстояния преодолевали по торпедам, прыгали по ним. Так кличка у него «Торпеда». При знакомстве мой муж приукрасил свой возраст на 4 года. О том, что он младше меня на 4 года, я узнала где-то через год после того, как мы начали встречаться. Но уже была влюблена по уши, и мне было все равно. А вот если бы знала заранее, возможно, отношения и не сложились бы. Принципы у меня были. А в этом году уже фарфоровая свадьба. 20 лет у нас.
16: В смысле, принцип не встречаться
17: с мужчинами младше. Когда познакомилась с парнем, говорила ему, что после работы еду смотреть на реку. Такая я вся загадочная. А про себя думаю, да какая речка в Пень. До дома бы добраться и сесть перед телевизором с пивом. Обман не раскрылся, не успел. Я еду на речку после работы.
16: Да, посмотреть.
17: Да, это меня успокаивает. Я родом из небольшого городка. Переехав в Москву, говорила, что я родом из более крупного города, в котором училась в институте. Будущий муж, узнав об этом, очень смеялся, не понимая, зачем. Еще работая корректором-редактором, называла себя просто редактором, руководителем проектов. По факту, большинство обязанностей такие же, как в профессиях. И я не так уж сильно преувеличиваю. Не знаю, для чего это делаю. Цену, наверное, себе набиваю в своих же глазах.
16: Ну, немножко, да. Чего бы нет?
17: А я был самым заядлым драчуном в классе и не раз бил ребят гораздо крупнее меня. Правда, это меня били. И все это, слава богу, забылось. Но факт остается фактом. Видите, как ваш мозг устроен? Чтобы забыть эти неприятные моменты в биографии, он все перевернул с ног на голову. Всегда всем говорю, что занимался боксом долго и упорно, а по факту отходил в 17 лет 3 занятия, получил по роже и все. Так у многих с карате, ну вообще с единоборствами. Вы не один такой человек.
16: Я-то, знаешь, у меня вот, я не помню, с какого фильма, я всегда говорю, послушайте, я вас предупреждаю, у меня там черный пояс по карате.
17: Как говорилось в известном советском фильме, немного не приврать, историю не рассказать. Всегда приукрашиваю истории. Считаю, что придаю им красок и контраста. Сухо рассказывать скучно.
16: Да.
17: На сайте знакомств отнял 8 лет. Если тебе за 40, то никто из молодых тебя не хочет. Виталий из Астрахани нам
16: написал. А не молодых, Виталий.
17: Итак, приукрашивали ли вы факты своей биографии и что конкретно? Еще будет несколько минут почитать ваше сообщение. Пожалуйста, пишите наш.ру.
18: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
4: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
3: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Укол в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ.
0: 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем еще сообщения ваши. Как вы преувеличивали?
3: Работаю начальником. Работаю начальником, родом из деревни, которая на грани исчезновения. Всем говорю, что я из соседнего города. Стесняюсь. Вот это никогда не понимал.
2: А что стесняться?
3: Вот вообще не понимаю. Вот что люди скажут?
2: Он из деревни, она на грани исчезновения.
4: Да, я тоже немного не понимаю, но я понимаю, там много причин, по которым других, почему выбирают другие города. Ну, стесняться я...
3: Учился английскому языку на Мальте, а всем говорю, что проходил практику в Лондонском университете.
4: Могли бы и не преувеличить, и так звучит достойно.
3: Закончил техникум в маленьком задрипанном городке под названием Петровский завод. Дыра просто. Но мы ласково называли его Питер. И где учился, когда спрашивают? В Питере.
4: Я, знаете, я сейчас посмотрел на этот город. Это Петров-Забайкальский, да? Этот Петровский завод. Ну, там действительно мало... Ну, я даже не знаю, куда там люди ходят вообще.
3: По молодости ужимал факты моей биографии, чтобы девчонок не пугать. Главное, чтобы друзья не проболтались. А сейчас уже и не надо. Большинство их рассказов про меня считают байками. Был у меня приятель, еврей по национальности. Так вот, он подумал, что национальность еврей в советском паспорте звучит как-то банально. Написал в несгибайке в графе «национальность» «иудей». А паспортистка не разобрала почерк и написала «индии». Человек возмутился. Они просто дописали, и получилось «индийский еврей». Этот паспорт он оставил и хранит.
4: Это байка или нет?
3: Не знаю, может быть и байка, но я верю, что такое могло в реальной жизни быть. Просто он хотел изменить факт своей биографии и вместо еврея написать иудей. Такой вот креатив включил. И вот, пожалуйста. Я тоже стесняюсь своего города происхождения, потому что он маленький и неблагозвучный. А что за город-то? Это обидно стало сейчас за маленькие деревни, исчезающие маленькие городки. Какие бы они
4: я не
3: были.
4: Знаю, и, же... ну, как бы я никогда не стеснялся, когда говорил про Австралию, но просто, видимо, считал, что это круто.
3: 7:50 в Москве.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
6: Спонсор программы ООО «Квазар».
7: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в «Квазар» на Чуйкова 54В.
8: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
9: МУМ – мягкий уголок мечты.
8: МУМ – место уюта и мебели.
9: МУМ – мебель удержит мужа дома.
8: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
10: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
12: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
13: Больше сделок.
12: Квартиры от агентства «Статус».
13: Строительство загородных домов от частного застройщика.
12: Складывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
14: Скидки на ТО до 80%.
0: скидки на ТО до 80%.
6: Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
16: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Глава МИД России прокомментировал визит руководителя ЦРУ и главы дипломатии Ватикана в Москву. В интервью телеканалу РБК Сергей Лавров заявил, что одновременные визиты директора ЦРУ Джона Рэдклиффа и секретаря Ватикана по международным делам Пола Ричарда Галлахера означают не что иное, как их желание приехать и поговорить с российской стороной. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, оба визита состоялись в минувший вторник. Президента США не беспокоит возможность нападения России на страны НАТО. Об этом сам Дональд Трамп заявил изданию Axios. На вопрос о возможной провокации Москвы против Альянса американский лидер ответил, что в данном вопросе проблем нет. По словам Трампа, посетивший Москву глава ЦРУ Джон Рэдклифф не передавал в Кремль никаких посланий о недопустимости атак на НАТО, о которых сообщали СМИ. «Ничего необычного не произошло», подчеркнул Трамп. Глава Минпросвещения напомнил о максимально допустимой нагрузке на учеников школ. По словам Сергея Кравцова, она варьируется от 20 часов в неделю в первых классах до 37 часов для старшеклассников. В интервью РИА Новости глава ведомства также отметил, что время на домашнее задание, а также количество и продолжительность контрольных и проверочных работ нормированы приказом министерства. Ранее в Минпросвещении уточнили, что первоклассникам домашку не задают, а время на выполнение домашних заданий для учеников вторых-третьих классов не должно превышать полутора часов. В старших классах оно может составлять до 3,5 часов. Тестирование системы дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы начинается в эти минуты в Москве. Оно продлится до 14.00. В ходе тестового голосования москвичам предложили определить судьбу памятника Александру Пушкину. Проголосовать можно онлайн и на электронных терминалах избирательных участков. Принять участие в тестовом голосовании могут совершеннолетние жители Москвы, у которых есть постоянная регистрация в столице. Для онлайн-тестирования на mos.ru у пользователя должна быть полная учетная запись. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. Российские геологи ведут поиски воды в пустыне Сахара. Работами на территории Ливии занимается Росгеология. Как рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды России Александр Козлов, кроме того, геологи занимаются поиском полезных ископаемых в республиках Судан, Чад, Бенин, Южный Судан и Центральноафриканской Республике. Конкретные результаты геолого-разведочных работ будут известны к концу текущего года, уточнил Козлов. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 28 августа, сегодня пятница, 8 часов и 7 минут в столице. Мы будем разыгрывать два билета на завтрашний фестиваль «Легенда» на 29 число, который, собственно говоря, пройдет
2: 29 и 30-го. Два дня в Горбушке, три сцены. Мы утреннее шоу «Подъемники» будем вести оба дня, куда всех вас и приглашаем. Правила простые. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня принимаем 28-й правильный ответ.
3: Товарищи, что мы имеем на данном отрезке времени с нашими показателями? Являются ли данные показатели показательными на данном отрезке времени? Не есть ли эти показатели малопоказательными сами по себе?
1: Значит, фильм 1982 года. Это старое советское кино. Посмотрите, если не смотрели. Фильм неизвестный. Но если так говорить, что мы знаем классику, да, как любит говорить Игорек. Это, по мне, так это тоже классика, но его мало кто знает.
2: Ну что, посмотрим.
1: И призы очень хорошие.
2: Ждем 28-й правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
6: Максидом! Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.
12: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки. Но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
4: Наше радио.

0: курили.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 14 минут в столице. Давайте еще раз послушаем фрагмент, который Игорек... Это был монофрагмент.
3: Да, подготовленный Александром.
4: Товарищи, что мы имеем на данном отрезке времени с нашими показателями? Являются ли данные показатели показательными на данном отрезке времени? Не есть ли эти показатели малопоказательными сами по себе?
2: Да, какие были неправильные варианты? Значит, Афоня, жених и много еще других. Девушка без адреса, зигзаг удачи. Мы загадали фильм «Безумный день» инженера Баркасова.
3: Советский комедийный художественный фильм, снятый по мотивам пьесы «Парусиновый портфель» и рассказом Михаила Зощенко.
2: Да. Абонент с номером 8-920-468-02 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы оказались сегодня 28-м. И вручаем вам 2 билета на завтрашний фестиваль «Легенда».
3: Поздравляем.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро.
0: Наш бизнес-марафон.
2: В Сбере каждая операция по вашему расчетному счету может приносить выгоду. Подключайтесь к программе лояльности Сбербизнес. Спасибо. Копите бонусы, обменивайте их на рубли или возмещайте стоимость покупок для бизнеса. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21 ПАО Сбербанк.
3: В эфире финальный выпуск рубрики нашего радио и Сбербанка «Бизнес-марафон». В этих программах мы рассказываем о личном опыте самых разных предпринимателей, которые находят простые и работающие решения даже для сложных задач.
2: За это время мы познакомились с 9 историями очень разными, но кое-что у них все-таки оказалось общим. Их герои – самые обычные люди. Они не управляют корпорациями, а просто занимаются бизнесом, часто очень небольшим. И многое открывают для себя впервые.
3: Помните Андрея, который устанавливает кондиционеры? Он обнаружил, что даже деньги, которые несколько дней остаются на расчетном счете, могут приносить бонусы.
2: Или Вадима с небольшим мебельным производством, который так грамотно распорядился кэшбэком за покупки по бизнес-карте.
3: В общем, истории разные. А принцип один. Иногда, чтобы сделать бизнес эффективнее, не нужно менять в нем многое. Часто нужно просто внимательнее посмотреть на то, что вы и так делаете каждый день.
2: Платите поставщикам, совершайте покупки, принимайте оплату, работаете с партнерами. Многие привычные операции с продуктами и сервисами Сбера могут стать проще или приносить дополнительную выгоду.
3: И напоследок напомним еще об одной возможности. Сейчас клиенты-предприниматели Сбера, подключенные к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо», могут присоединиться к акции, в которой Сбер в честь своего дня рождения раздает 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Акция действует до 31 октября 2026 года. Время еще есть, так что присоединяйтесь.
2: Ваш бизнес приносит не только прибыль, но и бонусы. Сбербизнес «Спасибо» – программа лояльности, где накопленные бонусы за операции по счету можно обменять на рубли или возместить до 100% стоимости покупок для бизнеса. Сбербизнес «Спасибо» – привычная работа, дополнительная выгода. Спонсор рубрики ПАО «Сбербанк» – Москва, УГРН 102-770-013-21-95-18+.
0: Подъемники на нашем радио.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Наша реклама. Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес Спасибо и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УКРН 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3/7/2026.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинга 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на Flow Wow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.

0: августа 2026 года включительно.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду радио до 4 октября 2026 года. 18+.
2: Да что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
6: Подъемники. На нашем радио.
8: Короче говоря, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:33 в столице.
9: Вчера история, которую я прошу Сашу рассказать уже 2 часа, и вот это случилось.
8: А, значит, я вчера гулял с ребенком, с маленьким ребенком. С годовалым ребенком. И так получилось, что я вышел на улицу, забыв ключи и телефон, самое главное, ключи и телефон. Домофон не работает, звонок не работает, в общем, вот такие вот дела. И в какой-то момент я подумал, ну ладно, разберемся, когда придем с прогулки. Прошло 2.5 часа, я возвращаюсь и понимаю, что, ну, как бы, у меня несколько вариантов было. Значит, думаю, подойду, значит, к отсеку, часы, я телефон оставил в коридоре, часы поймают телефон, я на него позвоню.
9: Умные часы.
8: Да, я на него позвоню, и, наверное, моя дочь поймет, что мы стоим возле двери, да. Наверное. Вот. Но перед этим я решил, как бы, вообще упростить себе жизнь и просто позвонить ей.
9: А ты помнил телефон наизусть?
8: Ну, конечно. Есть 2 номера телефона, которые я помню, 3. Свой, жены и дочери. Извини, сынок. Вот. И, значит, идет парень, ну, лет 19-20 лет. Я, значит, с ребенком. И он идет, а он как раз, знаешь, как в кино, вот просто говорит по телефону, говорит, ладно, пока. И я к нему говорю, молодой человек, извините, пожалуйста, у меня такая ситуация, я вот забыл телефон, там, не дадите позвонить? Мне просто сказать, где я. Потому что я не могу попасть. Знаешь, мне не только в подъезд, я не могу попасть в квартиру.
9: Когда начинают на улице незнакомый человек с разговором, я попал в такую ситуацию, даже если у него ребенок на руках, это настораживает. Хотя, конечно, ребенок должен был как-то больше доверия.
8: Вот. И он сказал, что нет, он не даст. Вот просто нету все. И ты знаешь, и тут меня, значит, я говорю, подожди, говорю, в чем проблема-то? Говорю, я с ребенком, говорю, ну, говорю, если схема мошенничества какая, говорю, мне просто позвонить. Ну, короче, он ушел. Вот, и я пошел вот по этой, прорвался в подъезд, значит, позвонил на часы.
9: История закончилась хорошо, все нормально и быстро. Но Саша больше всего возмутилась, что...
8: А это говорит, что, да, конечно, ты как цыган подошел к нему.
9: Нет, я говорю о том, что...
8: Я же с ребенком, он говорит, так вот именно с ребенком.
9: К сожалению, мы сейчас так напуганы все вот этими мошенниками, всевозможными разводами, когда люди, не имея ничего святого, да, и прикрываясь детьми в том числе, втягивают простых граждан в разные схемы. Может быть, мальчика с детства родители учили, не разговаривая с чужими дядями, не бери у них конфеты.
8: Слушай, я даже сказал, что телефон в руки брать не буду.
9: Это тем более настораживает. Знаешь, он сразу, так, так, так, где подвох? А может быть, ты заставишь его позвонить на какой-нибудь номер, из-за которого его потом привлекут.
8: Короче говоря, вот глупая ошибка, да, забыть телефон, привела к тому, что я понял, что в принципе ты можешь оказаться, вот если что-то будет такое быстротечное, что нужно будет решать, ты не сможешь это решить, ну, потому что оказаться без телефона сегодня это какая-то засада.
9: На самом деле, Саша просто попал на такого человека, я думаю, что там, ну, четверо из 5, наверное, бы тебе помогли.
8: Я думаю, да, вот. Просто
9: все-таки
8: так
9: у нас попалось. Люди сердобольные.
8: Просто никого больше не было.
9: Входит в положение. Надо было искать бабушку какую-нибудь.
8: Я, ты знаешь, когда он мне отказал, в этот момент вышли из подъезда. Я быстро нырнул в подъезд. Вот, чтобы не ждать ничего. Вот так вот я решил. Ну, думаю, сейчас все решим быстро. Короче говоря, у меня все, чтобы попасть домой, заняло еще 30 минут.
9: Но я хотел бы обратиться сейчас к нашим слушателям. Попадали ли вы в подобные ситуации, когда по какой-либо причине в вас усомнились? Вы не вызвали доверия. Представляете, сейчас вот на заправке подойти, особенно сейчас, когда есть сумасшедшие очереди везде, нет бензина, и попросить денег, например, на заправку. Ну, я не знаю, сколько человек поможет. Сколько было таких раньше разводов, когда на заправках одни и те же люди подходили и просили тебе там небольшую сумму денег.
8: Они сейчас не на заправках, они сейчас просто на тротуарах.
9: И так далее.
0: Подходят к тебе спокойно. Из машин выходят. Вот ты идешь по дороге, они останавливаются на машине и прям подходят к тебе.
9: Ну, я, кстати, вот не помню, ты сталкивался с такими историями, там, ну, вот у знакомых, когда попросили, например, телефон и убежали. Кажется, это вот в Европе, наверное, больше.
8: Ну, я таких историй не знаю, но меня почему-то такими историями запугали.
9: Да, да.
8: То есть я как бы именно вот на них и ориентируюсь. И я, конечно, бы, наверное, я вот себя ставил на место, думаю, ну, я бы все-таки, наверное, помог. Да, из рук в руки, сказал бы я. Дело не в том...
9: Из моих рук.
8: И дело ведь не в стоимости телефона, а дело в том, что у тебя там, ну, вся твоя жизнь.
9: Да, вот как раз сейчас речь не про телефон. Я говорю о том, что мы живем в такое время, когда достаточно будет какого-то странного звонка с твоего номера телефона куда-то, и ты уже можешь попасть в неприятную или страшную ситуацию. Как и с переводом денег.
8: А самое главное еще, ты знаешь, я думал, сейчас буду звонить, а с незнакомого, с незнакомого номера просто не возьму трубку. Я думаю, ну вот так это же вообще.
9: Я тут покупал цветы на станции у бабушки. Знаешь, вот на железнодорожной станции бабушки продают цветы с дачи. Прям целый ряд бабушек сидит. И я подошел вот к бабушке и покупал у нее цветы. И у меня не было наличных, и я спросил, можно ли переводом. И я ей перевожу деньги, и банк мой блокирует мне карту, говорит, что это мошенник, и на 24 часа приостанавливают операции. Ну, перевод, ну, конкретно этому человеку. Я сначала думал, что вообще, в принципе, карту заблокировали, но там было написано, что на 24 часа мы замораживаем этот перевод, и если вы там через 24 часа передумаете, или не передумаете, точнее, то сможете его перевести.
0: Хотя, божий одуванчик.
9: Ну, я думаю, что ей просто все переводят деньги. И поэтому в какой-то момент банки, наверное...
8: Ну, в этом формате она, конечно, мошенница.
9: Телефона попал вот в этот список. Ладно, дорогие друзья, если вы попадали в подобные ситуации, как Александр, когда вам нужна была помощь, а по какой-либо причине вам отказали в ней, то что это была за ситуация? Расскажите ваши истории, почитаем их через несколько минут. Наша.ру
6: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, давайте почитаем сообщение, когда вас усомнились.
3: Расскажу обратную историю. Далекий 87-й год, мой отец с женой, ее беременной сестрой и племянницей с маленьким ребенком пробивают два колеса по дороге из Махачкалы в Грозный. Ситуация патовая, но почти сразу останавливается автомобиль, который забирает сестру и племянницу с ребенком. А следом другой, который из соседнего села. И он, вникнув в ситуацию, привозит два колеса со словами «потом отдашь». Хочется верить, что на Кавказе и сейчас так же. Да и сейчас и на Кавказе, и не только на Кавказе, людей, которые помогают,
2: везде.
3: Да, хватает. Просто Александр нарвался на такого человека. Я очень настороженный человек, но однажды в поезде ехала с девушкой, у которой украли сумку. Единственное, что осталось, это паспорт, который лежал в куртке. Она рыдала навзрыд, и я не смогла пройти мимо ее беды. До сих пор общаюсь с ней. Она говорит: ты мой ангел-хранитель.
4: А что вы?
3: Денег, наверное, дали. Дорогу. Была примерно такая же история. Ночью вышел от друга по дороге домой, понял, что телефон сел. Был чуть пьян, не агрессивный, опрятный. Увидел молодых людей, попросил у них телефон позвонить. Отказали. Попросил их вызвать такси. Тоже отказали.
4: А хорошо, что люлей не навешали.
3: Был чуть пьян, но
4: не агрессивный.
3: Жили тогда в старой хрущевке. В 30-градусный мороз выскочила на открытый балкон в футболке и шортах. Что-то взять быстро. Но дверь захлопнулась случайным образом, и я осталась на морозе. Дома никого. Кричала вниз прохожим, чтобы позвонили мужу. Помог только сосед-наркоман. Позвонил, муж быстро приехал и спас меня.
4: Не видите, какой чуткий парень.
3: Ой, ребята, случай такой был. Утром ехала на работу, срезала путь дворами и шоркнула слегка машину. Действовала стандартно. Звонок в ГАИ, фото, попинала машину, сигналка не работала. Но и ГАИ не смогли дозвониться до хозяина. И сказали мне оставить записку со своими данными. Окей, но у меня не оказалось ручки. Спросила у проходящего школьника, причем не первоклашка, а такой довольно взрослый, класс 5. Так он от меня так шарахнулся, что я сама себя испугалась. Мальчик, дай ручку.
4: Там не ходите, там сумасшедшая, ручку просим.
3: У меня знакомый также дал телефон, и ему каким-то образом оформили платные подписки. Попал на несколько тысяч рублей. Ну, я вот думаю, что это, наверное, стечение обстоятельств.
4: То есть какой-то человек
3: ходит,
4: вас ищут
3: и оформляют вам платные подписки от известных стримингов и музыкальных сервисов и так далее.
4: Наняли
3: шайку-лейку. Может быть, это давно еще было, но тоже как-то сомнительно. Иногда ты сам, ничего не нажимая, казалось бы, оформляешь платные подписки и случайно об этом узнаешь потом. Я всегда даю звонить, но ставлю на громкую и из моих рук. Ну и держу телефон двумя руками. Отказать не могу, ибо верю и сочувствую людям. Верю, сочувствую людям,
4: сочувствую, но
3: телефон двумя руками на громкой. Доброе утро.
4: Молодец.
3: У меня ситуация. В пятерочке не смог оплатить, так как не было интернета. Подошла девушка и сказала: давайте оплачу вам. И оставив номер телефона, сказала: дома переведете.
4: Ну да.
3: Ну вот такие истории, кстати, я достаточно часто слышу. И вижу вот в магазинах, когда там что-то пошло не так. И говорит: я вам сейчас вот доберусь там до интернета и обязательно переведу. Особенно сейчас. 8:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
14: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
15: Реклама нефеда. О, Каргоби. ОГРН 128-770-26-50-31. Услуги оказывают компании. Партнеры. Подробности на Фреша.ру и в салонах. 16+.
16: Проще простого.
17: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
18: Наше радио.
19: Так звучит наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли групповые удары по логистическим центрам Украины и морским портам. Как сообщили в Минобороны, ударными беспилотниками в Киевской области был нанесен удар по складскому комплексу для хранения готовых крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей. Помимо этого, российская армия поразила 6 хранилищ с имуществом для ВСУ в порту Одесса. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора «СМИ-2». Единая система учета банковских карт заработает в России с 1 сентября. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, норма будет способствовать борьбе с дроперством, когда банковская карта человека используется для перевода, обналичивания или отмывания денег, похищенных у других людей. Кроме того, с 1 сентября вводится механизм подтверждения персональных страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через госуслуги. Это позволит избежать ситуации, когда мошенники копируют аккаунты настоящих НКО и рассылают от их имени просьбы перечислить деньги на якобы благое дело. Также Володин напомнил о том, что с 1 сентября граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх. В России появится первый ГОСТ на биопечать тканей и органов. Он начнет действовать с 1 сентября. Стандарт дает определение трехмерной биопечати. В документе указано, что чернила для изготовления органов и тканей должны быть природного происхождения. Источниками сырья могут служить животные, растительные, морские, микробиологические или человеческие материалы. Отмечается, что появление данного ГОСТа открывает возможности для перехода от лабораторных исследований к серийному производству биомедицинских изделий. В 26 российских регионах предусмотрены выплаты за долгий брак к юбилеям семейной жизни. Как напоминает РИА Новости, ранее в Общественной палате предложили ввести такие меры поддержки на федеральном уровне, пока в стране нет единого закона, который бы регулировал выплаты за долгий совместный брак, но регионы могут самостоятельно устанавливать их. В разных субъектах суммы и условия выплат отличаются. Циклоспороз охватил 40% американских штатов. Согласно последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, случаи отравления салатом «Айсберг» из Центральной Мексики зафиксированы уже в 20 штатах из 50. Общее число подтвержденных случаев так называемой «взрывной диареи» составляет почти 17 тысяч, и еще порядка 12 тысяч требуют дополнительного исследования. Известно, что люди ели салат «Айсберг» мексиканского производства в различных местах. Специалисты говорят, что взрывная диарея не опасна для жизни и поддается лечению антибиотиками. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
6: Реклама 18+.
4: Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 9:07 в Москве. Доброе утро. Пятница сегодня. Последний рабочий день на этой неделе. Да. Последняя пятница лета.
2: Ну, последняя гадать, чартова дюжина лета будет сегодня.
1: Будем, да, мы по сказкам Александра Сергеевича Пушкина традиционно. Пожалуйста, рассказывайте, что вас беспокоит. Выберем самую интересную проблему, выведем автора в эфир. Вы назовете номер страницы, номер строчки, мы вам ее расшифруем. Летим за границу. Друзья, причем несколько семей, попросили привезти кто что-то из H&M, кто духи, кто из техники. Соглашаться или сказать, не буду я этим заниматься? Вы сами решите для себя, в каких вы отношениях с друзьями.
2: Ну да. А что они предлагают, еще раз не понял?
1: Ну, несколько семей, кто-то из H&M вещи, там, возможно, для детей, кто-то парфюм, который заказываю. Не продается, да, кто-то новый телефон или еще что-то.
2: Я бы, конечно, отказал сразу. Я такими вещами вообще не занимаюсь. Два раза я так делал, и больше никогда я так делать не буду. Никогда. Поэтому вот я, когда уезжаю, все знают, что мне заказывать ничего не надо.
1: Помню, у меня знакомая летела из Америки, и ее попросили какую-то очень тяжелую деталь для Форда привезти.
2: Она все проклела, всех?
1: Да.
2: Но привезла, да?
1: Привезла.
2: Она еще дурдом. Ну, конечно. Причем люди там что-то экономят, еще что-то, а вот совершенно не понимают, насколько это тяжело и сложно. Даже, я помню, меня одна наша коллега попросила привезти в Париже на каждом углу, Сашка, заходишь прямо вот, и какие-то конкретные колготки. Потому что там это как вот спички у нас продаются. Просто на каждом углу. Я, Стёба, ну вообще нету такого. Уж я не в том Париже был. Она говорит, да не может быть. Это вот, я говорю, да не было нигде. Говорю, из-за твоих колготок, говорю, просто последний день был испорчен.
1: Может быть, это наши отечественные колготки под парижским брендом выпускались.
2: Может быть.
1: А там и не знают, что есть такие во Франции. Ждем ваши проблемы. Пишите, рассказывайте по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Гадаем. Большинство из вас в экспресс-режиме. Просто обсудим ваши проблемы. Одного из вас или одной из вас выведем в прямой эфир.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 15 минут в столице.
2: Здравствуйте, погадайте, в феврале приснился сон про сегодняшнюю дату. Даже записал в календаре. Чего ожидать, а то из дома выходить волнительно. 28.08.26. Выходите, что вы?
1: Нет, сегодня последнее лунное затмение, последний коридор затмения, и сегодня нельзя...
2: С этим коридором затмения? И что? Что вот сегодня нельзя?
1: Давай. Во-первых, с 7 до 8 нужно было смыть все, что вы хотите, от чего избавиться, но уже поздно.
2: Так.
1: А вот, ну, если хочешь, я могу...
2: Не хочу, спасибо. Погадайте, пожалуйста, поеду в Питер или нет? Должна быть рабочая командировка, но она под вопросом, а очень хочется в Питер, даже в рабочую командировку.
1: Ну, хочется. Сегодня такой день, когда вот вы говорите, я в командировку, правильно формулируете, я еду в командировку, и все, вы поедете, вот увидите.
2: Погадайте, пожалуйста, купил земельный участок в городе под строительство дома. Продаю дом в селе, чтобы начать строиться на приобретенном участке. Продастся ли дом в этом году?
1: Так мы не знаем, вы цену как... Завысили по рынку, ниже рынка, выше рынка. Все же от этого зависит, от спроса зависит.
2: Приезжает теща на 2 недели. У меня с ней отношения, мягко говоря, не очень. Сказал, что это время поживу в гостинице, но она обижается, мол, не должно так быть.
1: А вы не понимаете, да, почему она обижается? Вы демонстративно, то есть вы демонстрируете свое пренебрежение к ней. Это же просто, ну... Как бы она, какой бы она ни была, 2 недели потерпите. Ну, так вам.
2: Сказали бы, что вы в командировку уезжаете.
1: Ну, что-нибудь придумали бы, да, а то я поживу
2: в гостинице, пока мама тут гостит.
1: Вы всегда, знаете, говорите, теща. Вы говорите, что это мама, а мама вашей жены. Вы бы вот не хотели, наверное, чтобы с вашей мамой так вот обращалась ваша жена? Какой-то вы странный.
2: Ну, у всех разные отношения.
1: У всех разные. И судьба у всех разная, Игорь. И родителей у некоторых нету. Все понятно.
2: Коридор затмения.
1: Но в любом случае, это не ваша, но мама. Поэтому не вообще рот не раздевайте.
2: Сын подросток, 17 лет, одевается как гопник. Как привить чувство прекрасного? Слушайте, ну в этом возрасте все... Подростки самовыражаются. Может быть, вам кажется, что он одевается как гопник, а среди своих друзей, знакомых, сверстников это считается модным. Сейчас вся эта...
1: Прочтите фотографию, я просто не понимаю.
2: Мешковатая одежда, если вы про нее говорите.
1: А как написать?
2: Не, ну, как гопник одевается.
1: Нет, гопническая одежда. Давай, мы знаем, как одеваются гопники. Что ты, гоп-стайл?
2: Нет, слушай, ну гопники по нашему и
1: по какому вашему? Ну, гоп-стайл, он один гоп-стайл. Это спортивный стиль. Плюс это прическа, на которой нет.
2: Дайте ребенку походить в том, что ему нравится.
1: Пришлите фотографию.
2: Потом сам выберет. Ваше чувство прекрасное, возможно, для него вообще неприемлемо.
1: Плохо.
2: Мне кажется, ну, я вот помню себя школьником, когда были модные трубы, балахоны, все вот эти у нас там Оникс, Public Enemy, были рэперы, Алисаманы и так далее. Вот разные субкультуры.
1: Но это не гоп.
2: Нет, я сейчас не про гопников. Но родители говорили, ты что одеваешься, как в штаны наложил? Или там вот это неопрятно, некрасиво. А тебе казалось, что это вообще верх моды. Ну и потом ты это перерастаешь и уже какого-то свой стиль находишь. Я к тому, что ничего страшного, что...
1: Хорошо, что ты перерастаешь, есть из чего выбирать свой стиль. Вот мы росли, там стиль был один, советский. И избранным только везло там что-то достать, купить, или, а родители были дипломатами.
2: Ждем ваши проблемы, пишите наш.ру по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня гадаем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦТЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее приложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
12: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
16: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 35 минут столицы. 9 часов и 35 минут столицы. Давайте гадать.
17: Проблема. Общаюсь с мужчиной чуть больше месяца. Вроде хороший человек, ухаживает, но очень обидчивый. Ссоры уже начались из-за этого. Погадайте, стоит ли с ним пробовать отношения? Написал нам Кать. Кать, доброе утро.
18: Доброе утро.
17: Давайте разбираться, что значит очень обидчивый. На что уже успел обидеться?
18: По мелочам обижается очень много. Вот. Я люблю с чувством юмора общаться, да, как-то вот на легкой волне и так далее. А он это воспринимает, ну, то есть он вроде нормально с чувством юмора, ну, поначалу я так думала, а получается, что с течением времени там какую-то шутку может не понять и обидеться вплоть до того, что там не общаться несколько дней.
16: Ну, а, например, чего он там не понял? Можете сказать?
18: Я там пишу сообщение и говорю там, и такая аббревиатура ЧТД. Он такой, это что такое? Я говорю, ну это геометрия, там, базовый курс школы. Он такой, что? Я говорю, ну что и требовалось доказать? Ну, то есть вот такие вот шутки, например, и так далее. Он такой, ну я же нормально спросил, а ты мне рассказываешь как маленькому. И начинает обижаться.
17: Ой, надо бежать, ну, то есть... Катя, от такого человека. Уже прям на старте.
16: А что такое ЧТД?
17: Что и требовалось доказать.
16: А, ты...
18: Ну, это когда в сообщении это смотрится смешно. То есть там какая-то просто, ну, история была, например, да, и я в конце пишу ЧТД, ну, как
17: в диалекте. Ну, понятно, Катя, нет, мы глобально вот из-за такой мелочи...
18: И таких мелочей много, то есть... И
17: а сколько ему лет?
18: Вроде, ему 46, мне 42, ну, то есть мы уже взрослые, он уже говорил о том, что он там сильно влюбился, он хочет вместе там семью, отношения, и вот это все. Но это же невозможно в семье и в отношениях постоянно из-за этого, ссориться, их выяснять и как-то переживать. Поэтому вроде он как хороший такой, добрый, заботливый, но вот эти мелочи они просто добивают. Поэтому непонятно. Ну, то есть, скорее понятно, да.
16: Эх, все вам не то, все вам не так.
17: Слушай, ну извини меня, это может быть в 18 лет ты будешь мириться, а здесь хочется
16: добрый,
17: комфортно все-таки.
16: Добрый, заботливый.
18: То есть надо постоянно подбирать слова, и чтобы он не обиделся лишний раз, потому что я ему говорю даже, ну ты обижаешься больше, чем я, хотя мне это... по статусу положено, да, там быть эмоциональной и, ну, так более эмоциональной, чем мужчина.
16: А что вас все-таки держит в нем, вот, помимо, вот, мы поняли, значит, это вам не нравится то, что он обижает все время, а что вот в нем клевого-то, что, помимо того, что он добрый?
18: Ну, он начал сразу ухаживать очень хорошо, он начал заботиться там, обо мне, вот, проявил много внимания, вот в этом, да.
17: А может быть, обсудить с ним, что, ну, парень, все так... классно, но вот такие мелочи и твоя обидчивость, ну, вы же взрослые люди, можно уже прямо говорить, не стесняясь, что вас не устраивает. Ну, если он не готов с этим мириться, то зачем время тратить?
16: А тут дело в том, мне кажется, извините, дело не в том, что он не готов мириться, а это у него вот, ну, черта характера такая, ты с этим уже ничего не сделаешь, его уже не изменить. Ну, просто вот он не понимает вашего юмора. Это, наверное, знаете, как вот с постели, вот у людей что-то не вяжется, лучше расходиться. Так же и здесь. И, ну, вы как бы разные люди в этом смысле. Хотя, с другой стороны, разные люди, они как две противоположности, быстрее слипаются.
17: Ну, слушай. Давайте, номер страницы, номер строчки. По сказкам Александра Сергеевича Пушкина гадаем, Катя.
18: Так, давайте, сегодня 28-е, пусть будет 28-я страница, 9-я строчка сверху.
17: 9-й, если сегодня 8-й месяц.
16: А 9-й, да, что значит? Просто нам любопытно ваша логика.
17: Да. Может быть, он не зря на вас...
18: Скоро сентябрь.
16: Может быть, все-таки он не зря на вас обижается?
17: ЧТД. Привет, подъемники. Проблема. Общаюсь... А строчка сверху, снизу? 9-я.
18: Сверху.
17: Привет, подъемники. Проблема. Общаюсь с мужчиной чуть больше месяца. Вроде хороший человек, ухаживает, но очень обидчивый. Ссоры уже начались из-за этого. Погадайте, стоит ли с ним пробовать отношения?
16: В ворота вошла она... На подворье тишина. Может быть, а вы...
18: Ну, кстати, у него дом такой большой, усадьба даже.
16: Да.
18: У него есть ворота вот эти.
17: Что, ну, слушайте, меняет дело.
16: Слушайте, вы очень капризны.
17: Все, мы его прощаем.
16: Берите его, конечно.
17: Да, открывайте ворота и...
16: Все, на подворье тишина.
17: Кать, ну а если серьезно, может быть, вам вот пока не принимать его вот эти предложения сразу выйти замуж, а просто пообщаться.
16: А сколько вы знакомы?
17: Больше месяца.
18: Чуть больше месяца.
16: Ну, рано еще, конечно, ну не притерся парень, ну вы чего? А вы пока отсмотрите дом.
18: Хорошо, спасибо.
17: 9.40 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 48 минут столица.
2: Ну что, сегодня последняя пятница лета. Пишите вы о том, что прямо сейчас некоторые из вас едут в магазин одевать ребенка и покупать всевозможные принадлежности к школе.
1: Так.
2: Ну, просто люди рассказывают, чем сейчас занимаются, готовятся.
1: Могли бы не рассказывать, мы и так знаем.
2: Ну, многие на последний день откладываются, на воскресенье, например, или даже на понедельник. Некоторые вообще не заморачиваются, говорят, пойдешь в том, в чем ходил.
1: Вообще,
2: не потому что там нет возможности.
1: У меня ощущение, что после 12-13 лет это твое дело. Ты должен сам шевелиться и говорить: мам, у меня нету вот этого, вот этого и вот этого. Я не должен париться по поводу того, а как тебе одевать.
2: Вопрос, в какой момент ты начинаешь шевелиться? Это же, знаешь, как с домашним заданием каким-то, когда тебе ребенок перед сном в 12 часов говорит, что нужно сделать поделку.
1: Да.
2: Так и здесь. По крайней мере, в интернете очень много в социальных сетях людей выкладывают сейчас околошкольный контент и говорят о том, что уже начинает дергаться глаз от родительских чатов.
1: А мне что-то еще ни одного вот школьного контента не попалось. Ни одного.
2: Ну ты просто не целевая, Саш. У тебя уже другой контент.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Квазар».
5: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В.
0: Наша реклама.

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
0: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
6: Больше сделок.
5: Квартиры от агентства «Статус».
6: Строительство загородных домов от честного застройщика.
5: Складывайте возможности, умножайте доход.
6: Приглашаем к сотрудничеству.
5: 249-1909. 249-1909.
7: Наше радио представляет.
8: 28 августа в Казани. Концерт легендарной группы «Альянс» в летнем дворе «Бары Соль». Голоса зовут именно вас.
7: 18+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше радио.

0: регуляторе пока не рассказывает, как именно могут снизиться соответствующие тарифы для такси. Посольство России в Непале не получало новых данных о россиянах в зоне бедствия после разрушительного наводнения. Как сообщили агентству ТАСС в дипмиссии, по запросам посольства непальским властям в отношении 8 российских граждан, находившихся в зоне бедствия и не вышедших на связь, новых сведений нет. По последним данным МВД Непала, число жертв наводнения на севере страны превысило 470 человек. Пропавшими без вести числится 977 человек, из них 517 иностранцы, в том числе россияне. Правительство России разрешило открыть автомобильный пункт пропуска на границе с Китаем. Как говорится в распоряжении Кабмина, в Приморском крае после реконструкции откроется автомобильный грузопассажирский пункт пропуска Краскино. На территории погранперехода завершено создание основных зданий и вспомогательных сооружений для госконтроля. Уточняется, что после окончания всех работ в 2027 году для движения транспорта откроются 16 полос, 10 из которых будут предназначены для грузовых автомобилей. Свыше 450 тысяч человек уже поступили в российские вузы. Такие данные привели в Миноборнауки. Там добавили, что прием по программам магистратуры, специализированного высшего образования, ординатуры, ассистентуры, стажировки и аспирантуры продолжается. Окончательные данные приемной кампании этого года по всем уровням высшего образования будут сформированы в конце сентября. Школы не имеют права собирать с родителей деньги на ремонт, охрану и покупку оборудования или учебников. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил эксперт Минпросвещения России Михаил Авдеенко. Он подчеркнул, что школа сама должна обеспечивать все, что нужно для учебного процесса. Давление на родителей в вопросе сборов на нужды школ недопустимо. В подобных ситуациях родители вправе обратиться в органы управления образованием или в прокуратуру, подчеркнул эксперт. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Наше радио. Сделано в России.
4: С тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела меня.

а что это было за кольцо, и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 28 августа. Да, сегодня день мечты, что бы это ни значило, а также день военного медика в России. Всех военных медиков поздравляем с профессиональным праздником. Александр.
2: Да.
1: Но тема у нас сегодня термосы, как и всю неделю.
2: Да, и сегодня мы будем разыгрывать, внимание, термокружку. Термокружку легкую, компактную, объемом 480 миллилитров. На две чашки напитка, тактильное, приятное покрытие, обладающее противоскользящим эффектом, легко поместится в небольшую сумочку.
1: Я предлагаю столкнуть сегодня две команды: любителей чая и любых других травяных напитков против любителей кофе. Разнообразного.
2: Чай против кофе?
1: Да, чай против кофе.
2: Хорошо, давайте.
1: Чай который против... легко может поместиться в термокружку.
2: Термос – марка, ставшая легендой. Весь мир называет термосы именем этого бренда. Для офиса, пикника и экспедиции идеальная модель ждет вас на сайте официального представительства «Термос» в России – termos.ru. Вековая история и качество, которому доверяют миллионы.
1: Ждем ваше имя, пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Можно ли жить с геморроем? Можно, но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше. Наше радио. Зачем?

Джек Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, ну что, Юля у нас за чай играет. Люблю чай, написала нам Юля. Юль, доброе утро.
2: Доброе утро, Наша.
1: Какой-то конкретный или любой?
3: Да, расскажите.
2: Больше черный, обычный черный чай. Иногда люблю с травами, которые с огорода, чтобы он был такой ароматный, но это больше такой прям перед сном чаепитие. Ну, зеленый изредка, ну и очень люблю улун.
1: Хорошо, вы нам подходите. Давайте отвечать на вопрос.
2: Прекрасно.
3: Итак, сегодня четное число, преимущество будет у вашего соперника. Почему внутренняя поверхность термоса из нержавеющей стали безопасна для здоровья? Сталь не вступает в реакцию с кислотами, например, с лимоном. Второй вариант. Сталь покрыта слоем серебра, убивающего микробы. Или производители добавляют в сталь витамины? Алло.
2: Алло, второй вариант.
3: Второй вариант, это первый вариант. Сталь не вступает в реакцию с кислотами, например, с лимоном. Нержавейка 18/8 химически инертна, поэтому не выделяет вредных веществ даже с кислыми напитками. Второй вопрос. Какой предмет был изобретен позже термоса? Шариковая ручка, телевизор или все перечисленные?
2: Телевизор.
3: Вообще все перечисленное. Все перечисленное. Бытовой термос появился в начале 20 века, а шариковая ручка и телевизор получили распространение значительно позже. Последний вопрос. Соберитесь, он может вам принести победу. Как русские крестьяне делали термос для еды? В кавычках термос. Горшок с горячими щами клали в короб, засыпая сухим мхом и закрывали тряпицей. Второй вариант. Заворачивали горшок в мокрую тряпку, которая испарялась и охлаждала еду. И последний вариант. Просто грели щи на костре прямо в поле заново.
2: Второй вариант.
3: Второй вариант. А это первый вариант. Сухой горшок с горячими щами клали в короб, засыпали сухим мхом и закрывали тряпицей. Сухой мох и солома – отличные теплоизоляторы из-за воздуха внутри. Этот принцип работал как термос, только без вакуума. Еда оставалась теплой несколько часов. Можно уже смело сказать, что вы проиграли, но мы желаем вам хороших выходных.
2: Спасибо, Наша. Да, хорошего дня.
1: Теперь любители кофе, в вашу очередь, есть все шансы победить сегодня.
3: Да.
1: Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, ну что, кто у нас там, любитель ли кофе?
2: Да, люблю кофе. Алина нам написала. Алина, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Алина, вам несложная задача, чтобы победить сегодня.
1: Нужно ответить на один вопрос, чтобы забрать термокружку.
3: Прекрасно, постараюсь.
1: Что означает слово «термос» в переводе с греческого? Холодный, горячий или долгохранящий?
3: Горячий.
1: Слово происходит от греческого «терне», что означает «горячий». Да, вы только что победили, мы вас поздравляем.
3: Ура!
1: Кто из знаменитых исследователей использовал первые термосы от одноименной компании в своих экспедициях? Роберт Пири, Джеймс Кук или Фернан Магеллан?
3: Магеллан.
1: Это был Роберт Пири, использовал термосы в своей экспедиции к Северному полюсу в 1909 году. Какой эволюционный путь прошел термос от стеклянной колбы до современного изделия? От деревянного ведра до пластиковой бутылки. От стеклянной колбы в металлическом корпусе до цельностальной вакуумной колбы. Или от глиняного кувшина до керамического термоса.
3: Третий вариант.
1: Это второй вариант. Сначала колба была стеклянной внутри металла, а затем появилась цельнометаллическая конструкция.
3: Так и знала.
1: Но, да, можете, в общем, первый вопрос вытянул вас.
3: Да.
1: А может быть, вас вытянула девушка, которая играла первой, потому что не ответила ни на один вопрос. Но, тем не менее, мы вас поздравляем, вы получаете термокружку. Термокружка легкая, да, пожалуйста, и компактная, объем 480 мл, на две чашки напитка, тактильно приятное покрытие, обладающее противоскользящим эффектом, легко поместится в небольшую сумку. Такие мелочи приятно все-таки с собой носить, когда вот еще, мало того, что там все горячо, а еще и, Игорюк, видишь, держу, а еще и приятно. Да? Согласен?
2: Да, согласен.
1: Для кофе по утрам, для чая в дороге или для холодного лимонада на пикнике. Только на официальном сайте thermos.ru каждый найдет идеальный вариант для себя. И будьте уверены, термос прослужит вам многие годы. Партнер рубрики ООО «Термос РУС». ОГРН 515-774-608-73-95, Москва.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес Спасибо и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва, УКРН 127-00-132-195.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Т.
8: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
9: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на Флау-Вау разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.

0: знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
1: Условия, акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: И, дорогие друзья, в эфире наша любимая рубрика с Алисой AI.
2: Группа Underwood требует вмешательства Алисы AI для того, чтобы объяснить значение текста песен и некоторых конкретных слов.
1: Давай.
2: Итак, мы дали задание Алисе AI объяснить значение текста песни «Не спойлер» группы Underwood. Песня о встрече прошлого и настоящего, о попытке удержать ускользающие воспоминания. Лирический герой словно разговаривает с собой в молодости или с близким человеком из прошлого. Просит рассказать все, что тот помнит, будто боится потерять эти кусочки жизни. Фраза «это не спойлер» звучит как оправдание. Герой не хочет раскрыть развязку чьей-то истории, он просто хочет сохранить и проговорить моменты, которые важны. В песне много ностальгии, легкой грусти и одновременно тепла от того, что связь с прошлым все еще есть. Но давайте теперь конкретные формулировки. Ну, допустим, сквозь толщу этих лет из серебра и брома.
1: Да.
2: Вот что бы это значило? Дело в том, что серебро и бром – материалы, использовавшиеся в классической фотографии. Образ толщи лет подчеркивает, сколько времени прошло с того снимка. Восстановить свое детство по уликам. Метафора. Детство нельзя вернуть, но его можно собрать по мелким следам, фотографиям, вещам, запахам, случайным фразам. Зубная фея дает зуб мудрости за два молочных зуба. Ироничная игра с образом зубной феи. Вместо награды за выпавший молочный зуб ребенок сразу получает взрослый зуб мудрости, как символ слишком быстрого взросления. Джаз с комариной от заката до восхода. Очень образная строчка. Монотонное гудение комаров звучит как странный ночной джаз, который длится всю ночь. Это создает атмосферу бессонного, наполненного звуками лета. Воды, волнение под турбиной теплохода. Так, ну это мы опустим. Как там живут под микроскопом в вакуоле? Когда Максим с Володей приходили к нам в эфир, они рассказывали, потому что, ну, для многих это слово было незнакомым. Так вот, вакуоль — это пузырек, полость внутри клетки. Строчка звучит как нарочито научный вопрос, который на самом деле про любопытство к мельчайшим деталям мира и про желание знать все, даже самое незаметное. Ну и твоя любимая строчка: ни капли жира и, разумеется, ни капли алкоголя. Вероятно, ироничное перечисление правил взрослой жизни или самоограничений, которые звучат нарочито сухо и формально. Вот теперь вы чуть больше знаете про текст песни.
1: Просто когда ты молодой, у тебя нет никаких правил. Ты про жир вообще не думаешь.
2: Ну, ты уже взрослый, ты вспоминаешь и сравниваешь о том беззаботном времени своем и о том времени, в котором ты сейчас проживаешь, когда ты себя ограничиваешь во всем.
1: Да?
2: Да.
1: Хорошо.
2: Ну, не задавай вопросы, как в акуоле. Вы, дорогие друзья, тоже можете дать задание Алисе AI разные совершенно, помимо того, что она может разобрать текст песни, может вам помочь в учебе.
1: Не хочу быть в акуолью.
2: Да, если вы не хотите быть в акуолью,
1: то обращайтесь к Алисе.
2: Обращайтесь, да. 10:39 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, 10 часов 47 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня пятница, 28 число.
2: Еще раз всех военных медиков поздравляем с профессиональным праздником. Сегодня день военного медика в России, 28 августа, как Саша сказал. И хотели бы напомнить всем нашим, что Яна возвращается из отпуска в понедельник в эфир. А завтра и послезавтра всех нас можно будет увидеть в Горбушке на фестивале «Легенда», где будут выступать легендарные музыканты и молодые артисты. Три сцены. Мы на главной сцене. Сцена «Легенда» находится внутри ДК Горбунова. Та самая легендарная горбушка. Главная сцена на парковке. И во дворе сцена «Территория», где посмотреть расписание, я думаю, что на сайте, безусловно, фестиваля, плюс в социальных сетях. Ну и, насколько мы понимаем, на завтра билетов уже нет. Или там последние остались, а вот на воскресенье еще можно урвать что-то.
1: Да.
2: Заканчиваем лето традиционно, вот уже 4-й год подряд, с прекрасным рок-фестивалем, и будем рады видеть всех, сфотографироваться, пообщаться, ну и зажечь, естественно. Погоду обещают комфортную, без жары, но и завтра как минимум без дождя.
1: Да, да, да. Видите, вы все сказали.
2: Да.
1: Вы все сказали. А мы вам, дорогие друзья, хотим сказать спасибо вам за это лето. Всем низкий поклон, благодарность. Я думаю, было хорошо и вам, и нам. Те, кто возвращается из отпуска, не грустите. Те, кто не был в отпуске, вам, в общем, терять нечего.
2: А кто-то традиционно в первых числах сентября уезжает в отпуск, потому что дешевле, может позволить себе пропустить школу.
1: Да, продлить удовольствие.
2: И себе, и детям.
1: Это всегда намного круче.
2: Ну, или можно поехать без детей, оставив их.
1: А дети пусть учатся, да. Конечно, если они взрослые, пусть учатся. На отпуск сами себе заработают. Ладно, все, дорогие друзья, любим вас.
2: Счастливо, хороших вам выходных, до понедельника. Ну и самое главное, берегите себя.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
5: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
7: Реклама нехата. ООО «Карго». ОГРН 128-80-26-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на сайте.
0: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Беспилотник попал в магазин «Магнит» в Павловском Посаде. Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его данным, во взрослом отделении выбито 46 окон. Сильнее всего пострадали два кабинета. Детское отделение не повреждено. Поликлиника продолжает работу, отметил губернатор. Как отмечает сайт nsn.fm, этим утром мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что система ПВО Минобороны уничтожила два беспилотника, летевших на Москву. Пожар произошел в здании подстанции скорой помощи на юге Москвы. По данным оперативных служб, пожар вспыхнул в здании в Нагорном проезде, где расположена подстанция частной скорой помощи одной из страховых компаний. Площадь пожара

0: операторами мобильной связи. Он должен быть реализован до конца текущего года. Однако, как отмечают эксперты, системы лишь транслируют внутрь вагона то, что ловят снаружи. Если базовой станции вдоль путей нет, усиливать просто нечего. Как сообщили изданию в РЖД, сотовая связь сегодня покрывает лишь около 30% российских железных дорог. Востребованность жилья в сталинских высотках в Москве снижается, а цены на него практически не растут. Как рассказали РИА «Недвижимость» риэлторы, в настоящее время в сталинских высотках продается 21 квартира, а 10 лет назад в продажу поступали только единичные лоты. Эксперты считают, что популярность квартир в высотках снижается, поскольку в этих домах есть труднорешаемые проблемы с инженерными системами. Помимо этого, в них сложно сделать современную планировку, там почти нет дворов и к тому же наблюдаются сложности с парковкой. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
3: Максидом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
11: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
10: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
12: Да.
13: Да, ну что за глупые? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
14: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В.
4: Наша реклама.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
10: Наше радио представляет.
11: 28 августа в Казани. Концерт легендарной группы «Альянс» в летнем дворе «Бары Соль». Голоса зовут именно вас.
10: 18+.
12: Стильный современный Jetour Dashing. Всего 2 159 900 рублей. Только в августе в «Барс Авто». Выгодное предложение, мимо которого сложно проехать. Родины 1. Официальный дилер Jetour «Барс Авто». 8-843-204-40-40.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
14: Наше.
15: Наше.
14: Наше радио.
16: Да и...

нужны. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Директор службы внешней разведки России подтвердил, что провел встречу с главой ЦРУ США. Общаясь с журналистами, Сергей Нарышкин заявил, что встреча с Джоном Рэдклиффом состоялась, когда тот находился в Москве. При этом Нарышкин отметил, что практически каждую неделю встречается с руководителями той или иной специальной службы или разведывательной организации со всех континентов мира. Директор службы внешней разведки России уточнил, что обсудил с Рэдклиффом вопросы, находящиеся в компетенции разведывательных служб. Директор ЦРУ посетил Москву 25 августа. В Кремле сообщили, что визит был связан с контактами между спецслужбами, а президенту России Владимиру Путину доложили о проведенных встречах. Кабмин создал подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Комиссия займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры и минимизации негативных последствий нарушений работы предприятий. Как говорится в сообщении Кабмина, ее возглавит первый вице-премьер Денис Мантуров. Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Они могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. Дрон нанес удар по турецкому танкеру в Черном море. По данным СМИ, мостик коммерческого судна получил серьезные повреждения и полностью вышел из строя. По имеющимся данным, погибших и пострадавших нет. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, за текущий год ВСУ поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира. Более 640 туристов числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале. В их число входят 8.

0: где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, добрый день, здравствуйте, без Алисы Михайловны, пока без опознавательных знаков. Почему, непонятно. Вот, захожу в нашу переписку с ней в соцсети, нет ничего, вот так не написала. Ну, будем надеяться, что все у Алисы Михайловны в порядке. Так, буду немножко вяленьким-квеленьким, еще больше, чем обычно. Это так обычно, я унылая Гена палочки, а сейчас буду еще. Короче, ничто беды не предвещало, я отравился шаурмой. Причем шавуха вкусная безумно, поэтому и доел ее до конца. Из говядины, вкусная, классная, но я ее купил вчера в 8 утра, а съел я ее в 8 вечера, она лежала у меня в сумке. Я открыл, понюхал, нормалды. Ну, прям нормально, прям, ну, вообще хорошо. Голод был сильнее. Возможно, каких-то сомнений, здравого смысла и еще чего-то. Короче говоря, с 10 вечера у меня были танцы. Ну, какие танцы? Ну, вы поняли, короче говоря. Да, минус 10, ну, так, условно, минус 10 кг. Я сейчас легко пролезаю в угольное ушко угольное. Игольное ушко, все. Вот, поэтому буду немножко так подтупливать слегка, потому что, ну, ночь уже бессонная, я ночь, получается, вторая. Вот, плюс, кстати, друзья, будет еще у нас с вами сегодня интервью с группой «Кирпичи». Вот, легендами, уже, да, уже вещи такие можно говорить, это будет уже в следующем части, в общем, много чего. Ну, а в этом части давайте с вами поговорим на вот эту тему, которая, в принципе, выросла из этой шавухи. Кстати, очень вкусная шавуха была. Долго теперь есть не буду, ну, ладно. Я умный человек. Я не буду как бы ходить вокруг да около, не то чтобы не глупо, я умный человек, вот, и здравый смысл тоже присутствует, и еще что-то, но вот запах шавухи меня подвел, голод тоже, и в итоге, казалось бы, умный человек с несколькими высшими стоит возле холодильника, а должен был возле мусорника, и доедает, зачем, непонятно, что потом, но вы поняли. Так вот, скажите, пожалуйста, когда вы что-то такое, такую глупь сделали, что даже сову на глобус натянуть уже не получится. Ну, вот прям совсем не получится. Пишите, пожалуйста, где вы накосячили. Вот, ну, вот в этом же плане, как и я. Когда вроде бы казалось, и ум есть, и все ты знаешь, и книжки читаешь, а еще как, блин, как сделаешь. Вот, ну, вы поняли. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах. Вот видите, подтупливай. Они работают. Работают, да, точно, 100%. Сегодня работают.
0: Наша реклама.
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Alan Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Alan Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
7: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
8: Реклама нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-63-31. Услуги оказывают компании. Партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах. 16+.
9: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
11: Наше. Наше радио.
12: Знаете ли вы? Немногие знают, что судьба Эйфелевой башни напрямую зависела от появления радио. Построенная специально к проведению Всемирной выставки в 1889 году, уже через 20 лет гигантское строение было решено демонтировать. И только радио дало стальной красавице вторую жизнь. Ее начали использовать для установки радиоантенн. И только лишь спустя годы, благодаря туристам, Эйфелева башня приобрела статус настоящего символа Парижа.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, ума много ударить некому, да? Ну, это я так в свой собственный адрес сейчас только что сказал из-за своей истории, причем шавуха. Ну, классно же было, вкусно. Короче, друзья, когда весь ваш ум не помог... Или даже, может быть, и помог сделать вам такую глупость, что, казалось бы, уже, ну, как вообще это можно было сделать, но вы в этом отличились. При всех ваших, там, и лучших образованиях, хороших оценках, там, здравомыслии, эрудиции и прочим, ну, вот, что-то могли вляпаться. Поехали, друзья. Всем привет, самая большая глупость, которую я сделал, это женился, пишет нам дядя Саня из Ставрополья. Да, дядя Саня. Женился в 20 лет. Ну, ты еще старым женился, я-то в 18, вот, 18 и один день, 3 декабря, я как помню, как шарахнуло мне, все, поженились. Привет, выздоравливай, спасибо большое. А я однажды резала арбуз, на себя направляя нож. И как следствие, шрам в области живота. Не глубоко, но все же вошло лезвие. Жуть вообще просто. Дим, привет, ты не один. Такой сегодня ночью был, у меня такая же история, траванулась, чем непонятно. Ну, не шавухой точно. Короче, держимся. Держимся, все. Дим, привет, ехал на работу, автобус Волжский, Москва, и на остановке перекусили пирожками, очень вкусные. В итоге часа через 2 водители, 5 пассажиров по кустам. Весело было, пишет нам Макс. Вспоминает вот этого, да? Коричневая слева, коричневая справа. Всем привет. Ездили с дочкой по деревням Нижегородской области. Решили съездить в тёлки. Дорога шла через лес. И была сырая. Смотрю на лужу и думаю, да ладно, проедем. В итоге застряли почти посередине лужи. Пришлось выходить из машины, пройтись по воде и дойти до соседней деревни за помощью. Спасибо местным мужикам, что вытащили. Да, конечно, они же эту яму не просто так же там тебе мастырили, наверное, да? Ну, так, чтобы вы к ним приезжали в гости, а как иначе. Шутки у меня тоже сегодня будут странные, поэтому терпите. Терпите, деваться некуда просто. Доброго дня, Дмитрий, здравствуйте. Позвали меня как-то на бесплатный массаж. И вообще не понимаю, но... Как-то уболтали меня на кредит, на курс массажа и суперскую косметику, которая мне точно, в общем, точно не нужна. Куда мозг делся? Вообще не понимаю, пишет нам Настя. Я думаю, многие из нас, ну не многие, некоторые из нас покупали, помните, в свое время, смотрите, у меня тут есть Nokia, прям вот, прям новое, настоящее. Потом берешь, это черт знает что. Я такой купил однажды, думал, блин, как классные, какие капиталовложения. Добрый день, Митя, здравствуйте. 15 лет назад отравился рыбными консервами, 3 дня полоскало, неделю приходил в себя. Как только стало лучше, решил проверить, что будет, если поем слив. Так сказать, захотелось проверить свой желудок. Месяц в больнице, ни сливы, ни консервы не ем. Поищите в интернете, кстати, друзья, насчет отравления мидиями. Есть небольшая миниатюра Жванецкого, блестяще написано, просто вообще великолепно. Дима, привет. Это, ну, про ночь, в общем-то, тоже я уже только что читал. Еще раз пришло это сообщение. И привет, одинокие. Не совсем с едой лоханулся, но все же. Соседка напросилась отвезти ее в новый магазин. Там куча товаров по скидке, я все проклинал. Она там бродила между лавками почти 2 часа. И я, собственно, проклял тот момент, когда согласился помочь. Соседка в прошлом военная, наверное, сказалась. Так, когда вы, несмотря... Благодаря вашему уму, знаниям, таланту делали кому-то такую дичь и глупость, что думаешь, ну зачем ты, ну все ж понимаешь, все, вот зачем ты это делаешь? А вы все равно делаете. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк

0: Каспийской Прайм. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/naspakuper. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X Consulting в 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подписки Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Флау-вау. Услуги ООО «Флау-вау». Москва. УГРН 120-770-026-31-98. 12+. Общество проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Да что?
7: А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
11: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
10: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукин и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Вот сейчас бы как сказал тебе все, что я по этому поводу думаю. Это такие фразы мы очень часто говорим себе, когда делаем какую-нибудь несусветную дичь. И вот я вас спросил, что вы последний раз такое, ну, что вообще такое творили, что запомнилось, да? Хотя и ума палата, да вот ключики потерялись. Добрый день, Дмитрий. Глупо напоминать о себе людям, но из-за упертой привычки верить им. Периодически попадаясь, пишет нам Соль. Свет, ты же хороший человек. Мы же лично знакомы. Ты замечательный человек. Таким людям всегда так везет. Ну, тут без этого никуда, понимаешь? Вот. Добро, оно должно терпеть. Как-то так выходит. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Хочу лавак. Если съел что-то не то и терзают смутные сомнения за категорию свежести съеденного, или первое, или предпоследнее, запей кисломолочный. Кефир, простокваша, тут у вас написано ребенка и так далее. Вот. Простокваша через запятую ребенка и так далее. Только не сладкий. Ну, видно, какой там йогурт, может быть, или что там. Что там вообще из ребенка, может быть. 100% проверено не раз. У меня сейчас вот 1% кефир, и прям я чувствую, жизнь постепенно возвращается в это тщедушное старое тело. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а куда делись вечерники? Или у них время опять стало другое? Да никуда они не делись. Они счастливые, довольные, загорелые. Жирные, наверное, толстые будут при этом все. Такие, и не поможет им никакая таблеточка, никакой укол, понимаете? В отпуске вернуться. У нас вот все как бы последние деньки остались. Уже с понедельника, кажется, грянут они. Грянут вечером. Будут неприятно выглядеть хорошо, ну и так далее. Привет, здоровья, спасибо большое. Советую песню «Килограмм». Так, аттракцион. В тексте рассказывается история парня по имени Максим. Он на свидании с Надей. Они гуляют по парку, и девушка предлагает ему прокатиться на центрифуге. Ну, либо, знаете, такое очень легкое название. Ромашка. Хотите на ромашку? Ага. Возвращали мы все, что ели с этих ромашек. Поэтому в имени Максим, вернее, Дмитрий, вот ваша группа сделала прям 6 ошибок. В общем, итак, Макс, желая показать себя смелым, естественно, соглашается прокатиться на этой центрифуге. Но из-за проблем с желудком он незадолго до этого съел суши под действием перегрузок. Вы все поняли, в песне все очень ярко. Чему мы так рекламируем эту песню? Я вот не знаю, я что-то вцепился и ваше сообщение читаю. Добрый день, Сергей из Ростова. В детстве скушал шашлык в первый раз на море. Потом было вау-вау-вау-вау всю дорогу. И по итогу узнал, что аллергия на кинзу. С тех пор кинзу ни-ни. Здравствуйте, Дима. Самую большую глупость я сделала, когда поступила в музыкальное училище на вокал. Хотя собиралась на исторический. 32 года работаю в музыкальном театре. В хоре за 3 копейки. Утешают только гастроли. Я не знаю, что сказать. Но зато... Слушайте, 32 года. Вы все уже сказали. Давайте уже не будем. Да, у вас не будет там Ламборгини, как вот этой вот фигни, которая очень дорого стоит. Машина. Зачем? Ну, зато у вас гастроли, вам 32 года заниматься любимым делом. Да ну, кайф же вообще. Хотелось бы, чтобы еще за это платили, понимаем. Здравствуйте. Наша самая большая глупость — это не погасить вовремя долг по кредитной карте при наличии денег на другом счете, вкладе. Подумал, заработаю несколько процентов на этом вкладе, а вот проценты за кредитку начислят на, внимание, остаток долга. В итоге на следующий день по окончании беспроцентного периода захожу в приложение, вижу, что банк начислил проценты на всю использованную сумму и за весь период пользования. В итоге минус 120 тысяч и огромный урок, что нужно закрывать долги заранее. Я пока не усвоил этот урок, пока платим. Добрый день, Дмитрий. В 44 года купился на, бесплатный открытый урок. И вот 10 лет старый панк творит дичайшую дичь, танцую аргентинское танго. Если бы я знал, сколько это заберет времени, нервов, денег. Но мне нравится, пишет нам Андрей из Тулы. Поддерживаю руками и ногами. Пацаны, как только у нас с вами грядет кризис среднего возраста, он у всех по-разному бывает, ну давайте так, уже после 40 там. Все, что до, это желтая вода в голову стукнула. А потом там, да, уже бывают там, в общем, кризисы, переоценка ценностей, потом очень много разводов и всего прочего. Не понимаю. Поклянитесь, вот честное слово, честное пионерское прям. Ну вот уже не был комсомольцем, честное пионерское. Вот на таких танцах, неважно, будь то аргентинское танго, будь то пасадобль, будь то что угодно, там, не знаю, там фламенко и так далее, если вы начнете ходить, то, во-первых, вы тут же становитесь героем, потому что мальчишек любого возраста катастрофически не хватает вот в этом, скажем так, виде искусства, в танцах, а тем более взрослых, тем более нормальных, которые умеют водить, ну, в смысле, вести умеют, вот, партнершу и так далее. И, зараза, затягивает, а главное, это и как спорт, и так хорошо повышает такую, знаете, веру в себя, потому что вокруг тебя все любят. Вообще, короче, в общем, подумайте, парни, хорошая штука, и девчонкам будет классно, и мы тоже там не потеряемся. Итак, что вы натворили, какую чушь несусветную вы сделали при всем том, что вы, конечно, умняшка. Итак, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: На плюс.
8: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире столичные новости, в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В Москве продолжается тестирование системы электронного голосования. Как сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами, оно проходит штатно, информации о нарушениях в работе системы не поступало. Тестовое голосование началось в 8 утра и продлится до 14:00. Его участникам предложено ответить на вопрос о необходимости вернуть памятник Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре. Принять участие в тесте могут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице и полной учетной записью на портале mos.ru. Тестирование организовано перед выборами депутатов Госдумы, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Оплата проезда на московском скоростном диаметре в районе шоссе энтузиастов возобновится 31 августа. Как напомнили в Дептрансе, в мае из-за пожара на свалке строительного мусора и складе стройматериалов просел один из пролетов северо-восточной Хорды. С 18 мая на участке МСД от Бусиновской развязки до шоссе энтузиастов оплату за проезд временно приостановили. Плата взимается по будням с 7 до 11 утра и с 4 до 8 вечера. Строительство новой трамвайной линии по шоссе энтузиастов в Ивановском районе завершится до конца года. Маршрут пройдет вдоль шоссе до 3-й Владимирской улицы и присоединится к существующей трамвайной сети. Интервал движения трамваев составит 5 минут, что сопоставимо со стандартом метро. Как пишет сайт мэра, в текущем году обновление парка трамваев полностью завершено. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Москве за 10 лет снизились в 8,5 раз. Среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ в прошлом году не превысили гигиенические нормативы, сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы уточнил, что добиться таких результатов удалось благодаря комплексной модернизации столичной промышленности, а также внедрению энергоэффективных технологий и активному переходу на электротранспорт. Столичная госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие под названием «СИМ». Акция пройдет в эти выходные и будет направлена на предупреждение нарушений правил дорожного движения среди пользователей электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности. Особое внимание инспекторы пообещали уделить безопасности детей и подростков. Второй свадебный сезон завершился на Болотной площади. По данным управления ЗАГС Москвы, количество зарегистрированных браков в арт-павильоне на Болотной площади в этом году увеличилось и составило 36 пар. Всего для проведения торжественных церемоний в Москве доступно свыше 60 площадок, среди которых усадьбы, рестораны и станция метро «Маяковская». А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, без Алисы Михайловны сегодня будем беседовать. Кстати, гость у меня будет, и это на самом деле уже легендарный коллектив и легендарный человек. Человека зовут Вася Васин, а коллектив это «Кирпичи». По-разному можно к ним относиться, но все мы прекрасно понимаем, что это уже легенды, что они прошли, ну, собственно, испытание временем, в общем, тотальной популярностью и, в общем, остались на плаву, а это очень здорово. Вот об этом всем, о, в общем, звании легенды, о также фестивале легенды, будем с вами в этом часе разговаривать уже совсем скоро. Напомним, прямая трансляция будет идти на сайте наши.ру, так что подключайтесь, как мне там сделать втихаря. В конце концов, пятница, можно уже и на работу. Вместе тоже что-то взять, посмотреть хорошее, кроме как там вот эти вот дебеты, кредиты, всякие вот эти вот 1С и прочее. Короче, нас смотрите.
0: Наша реклама.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
2: Больше сделок.

0: Квартиры от агентства «Статус».
1: Строительство загородных домов от честного застройщика.
0: Складывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
3: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Вася Васин в гостях в эфирной студии нашего радио, лидер группы «Кирпичи». Василий, добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, присутствующие в студии.
1: Как-то так вышло, непонятно как. За мои 16 лет работаем здесь, в этой студии и на этой радиостанции, Василий, вас у меня не было. Почему так? А что так редко ходите, скажите,
2: бывал,
1: пожалуйста?
2: Бывал, почему? Я бываю тут достаточно регулярно. Я был, раз, по крайней мере, вот в этом помещении. Даже сейчас меня берет некоторый дежавю. Как будто все было точно так же, но год, два, три, четыре, пять назад. Бывал.
1: А это здесь было?
2: Здесь
1: это тоже было. Здесь, да. Ну, вот редко как-то получается. Вот сейчас, сейчас вы будете участвовать в большом, это, кстати, четвертый уже фестиваль, легенда в не менее легендарной «Горбушке». Вот. И, в общем, кроме этого, еще вышел недавно сольный альбом, Василий. Пожалуйста, расскажите, пожалуйста, что это такое, почему сольник, вот, и отчет такое название, и за что вы не любите искусственный интеллект? Ну, мне так что-то кажется.
2: Рассказываю.
1: Давайте.
2: Последние 5 лет перед группой «Кирпичи» стоит задача записать очередной альбом, потому что уже как бы надо. Все понимают, что надо. Потому что последний альбом «Старческий маразм», он был записан и выпущен 5 лет назад. Вот. И в поисках, значит, в написании материала, это началось примерно год назад, я случайно набрал в интернете, в поисковике, генератор музыки.
1: Так.
2: И меня привело на...
1: Сори, вот это, да?
2: Значит, меня совершенно случайно привело на известного израильского-грузинского диджея,
1: так,
2: Абрама Сунодзе, с которым я связался по e-mail,
1: так,
2: и который надоумил меня записать альбом с актуальной тематикой. Ну, все знают, что я человек, так сказать, пожилой, и живу уже 5-7 лет в лесу, и, так сказать, из леса выхожу.
1: 5-7 это как?
2: Ну, 2 года я живу, на 2 месяца я приезжаю в Санкт-Петербург, потом я опять возвращаюсь в лес, и за эти 2 месяца мне надо выяснить, что происходит вообще, в принципе, в мире. Потому что я живу...
1: там вообще глушь?
2: Да, я живу за глухой стеной, за которую...
1: Это Рублевка, что ли? Я там видел, я там ехал мимо, видел стены. Я там небо не видел, стены видел.
2: Нет, это глухой поселок Мга Ленинградской области. И он окружен огромными лесами и болотами. Но, к огромному сожалению, там начали разрабатывать карьер для того, чтобы...
1: Что там, мрамор нашли?
2: Нет, песок возят оттуда. Куда-то на середину расстояния между Петербургом и Москвой, и вырыли огромный карьер, из-за чего вода из болот уходит, болота осушаются.
1: Так. И леса гибнут.
2: Колодцы осушаются, леса сохнут, и приходится просто-напросто ехать на 2 месяца в Петербург, чтобы выяснить, что вообще происходит.
1: Верните мои болота. Человек хочет болота. Это прям вот история Шрека. Вы же понимаете, он же ничего другого не хотел, только дайте ему его родное болото, любимое. И
2: да,
1: все.
2: Родное
1: это
2: болото,
1: очень
2: болото.
1: Важно. Да.
2: И в один из приездов в Петербург мне сказали, что существует и что существует, так сказать, AI.
1: Не
2: побоюсь этих 2 букв.
1: А нужно бояться, вот, Василий. И... сейчас уже не знаешь, чего стоит бояться.
2: Да, и ну и в итоге буквально за неделю я сочиняю этот альбом, который называю...
1: Помогал ли израильско-грузинский диджей Сора или нет?
2: Сунидзе.
1: Сунидзе. Сона.
2: Он мне дал толчок.
1: Ага.
2: Сказал. Он дал мне толчок, и он мне дал 25-33% музыкального материала, скажем так.
1: Вот к этому альбому.
2: Да. Все тексты я для этого альбома сочинил без использования.
1: Ну, ведь в этом же кайф, Вася, скажи, да, когда ты можешь сам написать текст, и вдруг он раз и такими ходами музыкальными, что думаешь, елки-моталки, а я, может быть, сам бы и не додумался бы до вот такого хука, допустим.
2: Конечно.
1: Это прям очень хорошо делает, да?
2: Да, но за время сведения и подготовки к выпускам этого альбома, в принципе, сам искусственный интеллект, он сильно изменился в худшую сторону. Каким образом? Он стал лучше. Вот. Он стал более качественным.
1: Вот абсолютно прекрасный оксюморон. Вообще, да.
2: Да, потому что чем дальше искусственный интеллект, чем качественнее он становится, тем он становится хуже, по большому счету. Потому что он уже не выдает того самого прекрасного глюка, который он выдавал, скажем, генерации картинок в виде...
1: Жующего Уилла Смита, который ел там спагетти.
2: Помнишь, да, в виде динозавра, который несет две пивные кружки. У меня была задача сгенерировать картинку для сингла «Пивозавр». Mm-hmm. Предыдущего альбома мне должен был бы идти динозавр, тираннозавр с двумя кружками пива. В жанре сталинских мультиков я хотел его изобразить.
1: Не ищите ли.
2: На этот промпт мне такую адскую жизнь выдали, что вот кровь застыла в жилах.
1: Но это же классно!
2: Сейчас ИИ стал настолько продвинутым, что такого уже нет, к сожалению. Вот я очень жалею, что 2 года назад я не нагенерировал 500 картинок. А только 300.
1: Ну, можно попробовать. Есть же мультики, знаете, вот есть же детские студии, которые рисовали в свое, в общем, время, так, мокренькую кисоньку и этого паукана. Они могут таких вещей сделать еще, в принципе. Благо, есть дети. Дети, они же, нет у них вот этих вот границ, они же совершенно свободны.
2: Ну, вот у меня есть дочь, которая идет в этом году в школу послезавтра.
1: О, тебе разница, да?
2: И надо ей... ее подсадить на ИИИИИ, чтобы она выбирала и придумывала промпты.
1: Вот. Конечно. Только что детское сознание. Офигительная, кстати, идея. Кстати, милые дамы и господа, подумайте хорошенько, если у вас есть ваши любимые детишки, и они еще в том возрасте, когда можно путать слова, когда мир просто громаден, и он там он полон магии и сказок, пусть вам пишут промпты, потому что это может выйти, кстати, очень неплохой эксперимент.
2: Если учесть, что теоретически, в принципе, современное искусство — это вопрос выбора именно из того, что есть. То есть, ну, как бы у тебя есть там 50 фотографий, ты выбираешь из них 2 и говоришь, что вот это искусство, это мы публикуем.
1: Вот. А это я чихнул, снял случайно.
2: Потому что ребенок сделает это лучше, чем взрослый человек, мне кажется.
1: Ибо мы же помним «Король голый», правильно, да? Дети, они что видят, то, в общем-то, и говорят. Поэтому, если это лучшая картинка, это будет лучшая картинка. Кстати, насчет этого тоже поговорим. Как ваша дочь относится к вашему творчеству, но уже после небольшой паузы. Итак, друзья, группа «Кирпичи» у меня в гостях. И лидер этого коллектива Вася Васин. Очень скоро вернемся. Напомню, прямая трансляция идет на сайте наше.ру.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Вася Васин, лидер группы «Кирпичи». Напомню, группа «Кирпичи» примет участие в большом, уже четвертом, в двухдневном фестивале на не менее легендарной горбушке, чем те, в общем, коллективы, которые там будут заявлены. И, собственно, группа «Кирпичи» выйдет на сцену 29 августа в 17:00. Это будет сцена «Территория». В первый день выступаете вы. Так, давай вернемся все же. Василий, мы на «ты» можем? Я просто вот, я не знаю, можно?
2: На «ты».
1: На «ты».
2: Ну, в принципе, можно. Лучше на «вы».
1: На «вы». Хорошо, все, все, абсолютно, абсолютно. Итак, Василий, давайте еще раз коснемся вашего сольника «НИИИ». Вот, 32%, как вы уже сказали, там, ну, это помощь высшего разума, высшего электронного разума. Что еще там интересного и на что следует, ну, так пристально обратить внимание, скажите?
2: Ну, прежде всего, это достаточно, я залез в нехарактерную для себя область жанрова. По стилю музыкальному это drum and bass, jungle, jump up.
1: Неожиданно.
2: Немного электрофанка, электроклэша и прочих ретро-футуристических жанров. Вот, и...
1: Василий, вы же понимаете, да, что, ну, так, по сути дела, для, в общем, человека среднего, ну, вот нашего, ну, нас, ну, вот меня в данном случае, вы сейчас просто насыпали каких-то названий непонятных, каких-то странных терминов, может быть, вам их Сора та же подсказала, вот.
2: Ну, я могу напеть, как звучат ритмы.
1: А давайте. Я прям чувствую drum and bass прям сразу же. А разве он не перестал быть лет 10 назад актуальным?
2: Drum and bass. Да я бы сказал, 20 лет назад 20 он уже. Был нуден. Вот, ну.
1: Massive Attack уже давно уже стали взрослыми. Они уже там что-то такое свое.
2: Да, ну, дело в том, что ввиду того, что любая современная культура мне глубоко отвратительно, я стараюсь копать подальше, поглубже и, так сказать, возвращаться к...
1: Вы не любите ни лето?
2: Чикагско-блюзовым корням, можно сказать.
1: Так, ладно. Ладно, не касается.
2: Ни лето, ни зима.
1: Не заходит.
2: Но позавчера я был на концерте автора по имени Федук.
1: Да, Федук.
2: Федук у меня ассоциировался исключительно с чем-то здоровенным дедом Федуком, выходящим из Мугинского леса. Оказалось, это милый юноша, такой достаточно чернявого вида. И, в общем-то, он что-то читает, вот какой-то drum-and-bass музыку. Это прекрасно.
1: А сейчас, кстати, Василий, сейчас вот молодежь пошла такая, что ой-ой-ой, там нужно прям вот они так рвут, причем с места в карьер сразу же, вот ваш карьер тоже, и то, что они делают с музыкой, они как-то свободные, и вот знаете, вот это вот как бы чрезмерная их начитанность и, в общем-то, наслушность, поскольку мы-то росли, у нас был железный занавес, и там если что-то там где-то пролезло куда-то там, что-то там подукрали, что-то под, там сделали, а сейчас тебе все, у тебя вся абсолютно мировая музыка у тебя есть,
2: да.
1: И там у них такое смешение в мозгах идет, что я уже этого не пойму, но делают они очень часто хорошие вещи.
2: Да, но мы, пожилые люди, имеем преимущество и можем даже, так сказать, им упиваться в этом случае. Почему? Потому что, в принципе, молодые люди имеют всю эту начитанность, насмотренность и доступность к любому материалу, и такую же доступность имеем мы, пожилые люди, при этом имея опыт.
1: А как же консерватизм наш? Мы-то, ой, да, я видел в этой роли Раневскую, кто-то может с ней рядом стоять. Я вот такие тоже слышал еще вещи.
2: Каждый день я вот реально встаю и просыпаюсь с чувством, что я видел тех, кто видел Леннона, Джона Леннона. Я видел тех, кто видел Леннона, Ленина.
1: Ленина. Ну, Ленина...
2: Вот, неважно. Ну, я в своем творчестве, вот особенно я очень горжусь, собственно, литературной частью. Я ориентируюсь, конечно, не на молодую аудиторию, которая не в силу, так сказать, скудоумия массового не сможет оценить достаточно мои изыски в области литературы. Я ориентируюсь на аудиторию тем, кому за 40 лет. 40 лет. Высшее образование,
1: Быть должно. Вот то старое, классическое, и советское.
2: Драм-н-бейс. Опыт в прошлом. Я бы сказал так.
1: Да, всегда у нас у всех в 90-х drum and bass был так. Итак, друзья, Вася в гостях у нас, лидер группы «Кирпичи». Мы очень скоро вернемся. Не переключайтесь. И, кстати, напомню, прямая трансляция идет на сайте наш.ру.
0: Наша реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+. Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес Спасибо и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на банк.ру, а у Т-банк 0+.
12: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис СОС кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Вася Васин, лидер группы «Кирпичи». Итак, друзья, завтра группа «Кирпичи» выступает на фестивале «Легенда», который пройдет в Гарбушке, это тоже легендарная площадка, 29 и 30 августа 2026 года. И это уже, кстати, будет четвертый музыкальный рок-фестиваль «Легенда». Кто выступает вместе с, в общем, группой «Кирпичи» 29 числа? Группа «Алиса», Вадим Самойлов и Агата Кристи, FPG, «Крематорий», «Горшенев», «Операция Пластилин», «Калинов мост», «Бригадный подряд», «Монгол Шоудан», «Маваши Групп», «Бахет Компот», «Саграда Соль Земли», «Кирпичи», «Акустический лес», «Манго Манго», «Аня из Питера» и другие. Это я еще вам пока еще 30-е не сказал. Итак, что ждать от группы «Кирпичи», скажите, пожалуйста, Василий, на этом выступлении? Сколько, кстати, сет длится будет?
2: Сет будет длиться 50 минут.
1: А, то есть сейчас идет.
2: 45 минут. Угу. И ждать от группы «Кирпичи» — это подход к Ане из Питера и вопрос: а Аня, ты действительно из Питера?
1: А это прям любимый такой, да?
2: Вот я сейчас услышал название и решил подойти к Ане из Питера. Действительно ли она из Питера? Может, понаехала? Вот. А мы будем играть сет. У нас особенная программа. Значит, мы будем читать. Все остальные будут играть рок. Мы решили сделать именно программу. У нас будет сэмплер, барабаны живые и два MC. Так сказать, чтобы как-то усилить меня и без того великого. Мы пригласили моего старинного бэк-МС Игоря Дагона, который исполнит с нами классические вещи, капитализм, вот так и развлекающие еще что-то. И я думаю, что это будет, по крайней мере, необычно вот в этом лайнапе.
1: Но, кстати, знаете,
2: одна, пожалуй, группа, которая играет такой развлекательный поп-хип-хоп.
1: Да подождите еще. Подождите, вы же сами сказали, не знаете тут масс имен, понимаете? Вот. Мало ли кто-то тут еще может взять и удивить. Может быть, наши ведущие, может быть, Бон зачитает реп вот какой-нибудь очень молодежный. Он сейчас любит брать молодец.
2: Я с удовольствием послушаю и Агату Кристи, и Алису. Прекрасно вообще.
1: Насчет, кстати, я. Сейчас вот только что была песня в эфире. Собственно, «Плюю я».
2: Да.
1: Это легендарная в свое время песня, и вас называли тогда открытием питерской сцены. Там много чего было, взлет был просто фантастический. Как вы сейчас к этому творчеству вашему относитесь? Василий, там же голос, там же совсем пацан-пацан. Еще такой вот поддонковская манера у него такая.
2: Да, прежде всего, это было настолько давно, что уже начинает забываться. Ну, как это было? Вот сейчас в кулуарно звучал вопрос, а как сделать такой противный голос?
1: Честно говоря, слова «противный» не было.
2: Я сейчас себе не представляю, как сделать, потому что я сейчас стараюсь говорить скрипучим голосом, обладающим древесными свойствами, подобно Бобу Дилану, опущенному по питчу на 5, так сказать, нот. Это был, конечно, другой человек, вот, который писал все эти песни. Вот,
1: а прям сильно поменялся человек.
2: Я отношусь очень прагматически. И, как я обычно говорю, я прекрасно осознаю, что какое бы гениальное произведение я бы не создал, вот находясь в нынешнем возрасте и в нынешней ситуации, все скажут: Василий, спой, пожалуйста, «Плюю я воду с парапета». Поэтому я отношусь к этой песне, а также к песням Данила Блюз, «Байка», «Друг всегда с тобой» и «Джедаи» с огромной благодарностью и, так сказать, с осознанием, что эти песни меня кормят.
1: Вот, я сейчас как раз хотел спросить.
2: С благодарностью, с осознанием, что эти песни меня кормят, и немножко как не к своему творчеству, потому что я сейчас исполняю кавера на себя 30-летней давности. Вот так.
1: А будем кто честны. Больше заработал денег? Давайте будем честны. Вася Васин, в общем, 90-х годов, или Вася Васин вот сейчас? Кто вот, если брать там творчество, песни и прочее? Кто более успешен? Кто более упакован финансово, скажите, пожалуйста? Так, пошла тишина. Ладно,
2: Я предпочел не отвечать на этот вопрос.
1: С тобой тоже сделать можно, абсолютно. Вот, сейчас мы послушаем Васю Васина тех еще времен и, собственно, песни «Джедаи», и очень скоро вернемся. Напомню, прямая трансляция идет на сайте наш.ру.
0: Наше радио.

0: Вяземский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, Вася Васин в гостях, лидер группы «Кирпичи», и завтра выступает эта команда в рамках фестиваля «Легенды на Горбушке». Первый лайнап я вам рассказал, кто будет выступать 29 числа, это завтра, в субботу, значит, 30-го, кто вас встретит там же. Это группы «Чаев», «Пилот», «Пикник», «Ёрш», «Анимация», «Сергей», «Бабунет», «Серьга», «Вабанк», «Дистемпер», «Таймаут», отцы-основатели «Свердловского рока», «Урфин Джуз», Настя, Егор Белкин и друзья. «Свободный режим», «Лампасы», «Безб», «Кэжуал», «Города», «Донера» и другие. И, кстати, ведущими в оба дня, но их трое. Тут тоже парадокс, да? Это у меня... Вот как же невоспитанный человек вообще получился. Нет, это наши гости, это не я. Я же не мог не выключить микрофон. Вернее, телефон. Игорь Паньков, Александр Бон и Яна Лукьянова. Так, Василий, давайте поговорим с вами про жизнь. Что вам в жизни нравится? Вот что вот в жизни как явление ваше лично конкретно, что вот вас больше всего вот делает счастливым в жизни? Расскажите.
2: Искусство, прежде всего, и красота. Я активно занимаюсь живописью. Через 2 месяца у меня открывается выставка, которая называется «Рыба и кирпичи» в Главном музее современного искусства в Санкт-Петербурге, в Урарте.
1: Урарте, так, да.
2: Предоставили 2 большие комнаты на 4-м этаже в правом крайнем крыле. К выставке я готовился 2 года. 2 года я писал картины, жанр абстракционизм, по большому счету. Вот, полотна большие. Самое большое полотно у меня 1.5 метра на 1 метр.
1: То есть это, в принципе, в общем, выдохнул так Глазунов. Илья такой, его вот эта вот мистерия 2 на 3, да?
2: Как среднего альбома фотообои. И там есть, присутствуют и рыбы, и кирпичи, так сказать. Там я вырезал свой воображаемый мир рыб, который я вот вижу во снах. Вот, выставка, мне дали хорошее очень время. Она продлится, перейдет, так сказать, гранью через Новый год. То есть она начнется 3 ноября.
1: И плюс новогодние каникулы захватит.
2: Да, и закончится после новогодних каникул.
1: Вообще лучшее время,
2: да. Вот, а то, что меня, в принципе, возбуждает и, так сказать, увлекает, это, на данный момент туризм. Я приехал в Москву за...
1: Велосипедом?
2: Пешком пришел, как ходок.
1: Так.
2: И 3 дня назад, и я сейчас езжу по главным... Ну, то есть за 3 дня до концерта вот этой горбушки с спецом, чтобы погулять по Москве. Скажем, 2 часа назад я сюда приехал от Московского государственного университета имени Ломоносова. У меня в Москве есть 2 любимых здания. Это Ленинградский вокзал, архитектор Тон.
1: Так.
2: И здание Московского государственного университета «Высотка», архитектор, не знаю кто. Когда я нахожусь рядом со зданием МГУ, я теряюсь. И я испытываю, так сказать, трепет близкий к религиозному. Настолько это крутое здание, и настолько я его люблю. Потому что, реально, в мире нет ничего круче с точки зрения архитектуры, чем здание Московского государственного университета.
1: Да, и, собственно, это не смотрится громадина, это просто это произведение искусства.
2: Это
1: да.
2: великая вещь совершенно. Я его обошел сегодня 3 раза и падал вниз после каждого обхода и отжимался 40 раз. Люди, находящиеся в студии, могут подтвердить, они были со мной.
1: Люди как-то уже так слегка устали, видно, подсчитывая 40 плюс 40 плюс 40, сколько это будет.
2: Нет, действительно, я хожу по Москве, и каждый час у меня звонит зумер на телефоне, я падаю на землю и отжимаю 40 раз. У меня сейчас такая задача по физической активности именно.
1: А, чтобы добавить
2: Я сейчас наращиваю мышечную массу, и мне нужен именно такой спинной корсет усилить. Как бы, и...
1: Конечно.
2: Я действительно качаюсь, скажем.
1: Когда он слабый, там, спиной корсет, кому что будет вообще интересно?
2: Это проблемы со спиной. У мужчин моего возраста регулярные проблемы со спиной, поэтому надо подкачивать.
1: У нас ровно с вами 5 секунд. Я очень рад с вами познакомиться лично.
2: Взаимно.
1: Вот. Вам хорошего концерта и больше творчества. Всего доброго.
2: Спасибо большое и до свидания.
1: Ой, сейчас, секундочку. Тут надо вот так вот сделать, и все будет в порядке. Я тут кое-что забыл вытереть, а это ваша песня.
0: Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Квазар».
5: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203 93 56 и в «Квазар» на Чуйкова 54В.

0: Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российская армия в течение недели освободила 7 населенных пунктов в зоне проведения СВО. Как сообщили в Минобороны, под контроль взяты по 2 населенных пункта в Сумской области и Донецкой Народной Республике. В ходе продвижения в глубину обороны противника подразделения группировки войск «Восток» освободили 3 населенных пункта в Запорожской области. Новых переговоров на уровне лидеров России и США не было. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал последние высказывания президента США. В интервью телеграм-каналу UNICEF Life официальный представитель Кремля пояснил, что речь идет о прежних контактах Владимира Путина и Дональда Трампа. Накануне, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп заявил, что у него были хорошие переговоры с Путиным, выразив уверенность в том, что Россия не планирует нападать на страны НАТО. Мир находится на стадии перехода к многополярности, однако формирование окончательной конфигурации может занять целую эпоху. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал началом этой трансформации мюнхенскую речь Владимира Путина в 2007 году, подчеркнув, что она основывалась на фактах. По словам министра, новая реальность уже наступила, и на первый план выходят новые страны, которые поддерживают подход России и оспаривают главенство Запада. Пожар на территории заповедника Утриш под Анапой потушен. Как сообщила глава города-курорта Светлана Маслова, уже проведено обследование территории. Ликвидация пожара подтверждена. В тушении были задействованы порядка 200 человек и около 80 единиц техники. Пожар на территории заповедника Утриш возник во вторник после падения БПЛА. Огонь охватил территорию в 70 гектаров. Число погибших в результате наводнения на севере Непала превысило 530. Пропавшими без вести числится 977 человек. Как говорится в последнем отчете властей, спасено 3742 человека. Удалось спасти по меньшей мере 117 иностранных граждан. Среди них представители Индии, Китая, Республики Корея, двое американцев и двое итальянцев. Гражданство еще трех человек пока не подтверждено. Голливудским ограблением назвали в полиции Египта необычный налет преступников на фуру. На видео, снятом на шоссе в Каире, двое мужчин быстро перекидывают коробки из грузовика в пикап. Причем ограбление происходит на полном ходу автомобилей. В соцсетях вспомнили, что примерно по такой же схеме происходили ограбления в фильмах франшизы «Форсаж». Однако ее герои воровали не курицу, как в египетском случае, а деньги и драгоценности. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максим, ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Итак, друзья, добрый день. Здравствуйте. Алиса Михайловна сегодня, скорее всего, была на саундчеке. У нее сегодня концерт в клубе Игоря Бутмана. Джазовый концерт. Моя-то, видите, как? И вот так, и эдак, и на высокую ноту, и с криками, и все. А тут еще и джаз рубить может. Еще пока ни разу не слышал, только видел какие-то нарезки видео. Ну, хороша девчонка, хороша, конечно. Вот, талантливая. Что тут уже ходить вокруг да около? Насчет, кстати, таланта, друзья. Давайте мы сейчас с вами немножко поиграем в филологов-творцов. Простите, пожалуйста. Так, идея конкурса родилась просто вот тут вот на улице у нас. Мы тут стояли с нашим новостником, вам известным. Это... А, все, забыл. Виноградов. Олег Олегович. Вот, мы так долго с ним забыли за 20 с чем-то лет общения и дружбы, что можем, знаете, так уже так просто. О, здорово, здорово, ты помнишь? Не-не-не, не помню, лучше не вспоминать. И мы понимаем, о чем мы говорим. Так вот, мне тут Олег Виноградов подсказал фразу. Естественно, русский язык, мы все его любим. Это вообще, ну, это как бы достояние мировое. Это один из лучших вообще языков мира. Это правда абсолютно. Так вот, давайте попробуем с вами сейчас на, в общем, конкурсной основе составить самую большую, логически обоснованную и завершенную с причинно-следственными связями фразу, состоящую только из глаголов. Поясню. Поясню. Вижу немножко, как пятница, Ленский, ты что вообще? Да, я такой. Я такой, все. Значит, смотрите. Сижу, думаю, встать, пойти, купить, выпить. Вам все понятно? Ну, пятница.

0: отличная тема. Здесь все, естественно, глаголы. Сижу, думаю, встать, пойти, купить, выпить. Там еще какие-то были пару глаголов, но я уже не смог их логически сюда впихнуть, хотя их, собственно, Виноградов называл, но я забыл. Вот. Потому что, как я вам уже говорил, чуть раньше склероз, он действует в наших отношениях с Олежкой, поэтому такие дела. Итак, друзья, давайте, попробуйте, посидите, подумайте, но так, чтобы это было логически, без натягивания совы на глобус. Уже сегодня второй раз этот образ возникает, мне он не нравится, мне жаль сову. И глобус потом, не очень, потом как-то вообще прям. Вот, поэтому, давайте, самую длинную фразу. Вот кто получит, вручу какой-нибудь приз, сейчас подумаем, что тут у нас есть, что-нибудь выпрошу, пойду, скажу, сделаю. Ну, в крайнем случае, у нас есть же экскурсия. У нас здесь, сюда, в нашу дружную компанию, в наш дом, где мы все находимся, где несколько радиостанций, где музей гитар, где лучшие музыканты пишутся на винтаж-студии. Все это мы вам покажем, все это расскажем. Тем более, утренние мои коллеги ведут эту экскурсию. И у нас есть еще дядь Вова, который прекрасно рассказывает про музей гитар, комбиков и всего прочего. Там, кстати, некоторые инструменты, они постарше, чем многие из нас. Там прям просто вообще. Там такая раннее начало середины 20 века. Вот так называем. Ладно, друзья. Итак, давайте, кто составит самую длинную, логически обоснованную и звучащую, логичную, естественно, да, чтобы мы поняли, о чем вы вообще говорите, а то можно понапихать дни глаголов, и ничего не получится. Вот, так, чтобы это все было логично. Пишите, пожалуйста, самую длинную фразу из глаголов, какую сможете составить. Все, пишите через наших ботов, в ваших мессенджерах, все работает.
1: Наша реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом.
1: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
1: Наше радио.

0: Мединский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, я вам предложил, ну, в общем, сыграть такую импровизированную забаву и составить самую длинную фразу, имеющую логически, вообще, ну, вообще логически обоснованную фразу, только состоящую из глаголов. Вот в качестве примера я уже приводил, мне тут, кстати, сейчас только что видел Виноградова. Так, тихо, тут Вокс мне попалась на одном из видеороликов. Короче, сейчас найду, я все ж могу. Не могу я все, мне куда-то. Сижу, думаю, пойти. Сейчас я же. Ну вот вы правильно сказали, насчет пойти купить выпить. Ну, мы же про сок говорим, естественно. Ну, сейчас чуть позже найду, тогда прочитаю. Итак, погнали. От вас версии. Хотел поесть, не смог встать. Хорошо. Подумал, решил сходить купить, выпить. Здравствуйте, Дмитрий. Хожу, брожу, праздную, не пытаясь умничать. Таня Иш с сегодняшнего дня 45. Танечка, поздравляю. Таня, поздравляю. Прекрасный возраст. Вообще офигительный. Вообще классный. Поэтому только любви и только счастья. Все, это самое главное. Все остальное это уже настолько вторично. Так, Дима, привет. Сижу, сплю, работать не хочу. Мечтаю поехать, понырять и поплавать. Давайте, принимайте. Да, но у меня к вам будет просьба. Дамы и господа, видите, я прям сразу перешел на такой на официальный нейминг. Так вот, пожалуйста, а вы когда будете писать фразу свою, сразу мне там, ну, такой, в общем, цифирь, ну, такую цифирь поставьте, пожалуйста, сколько слов вы, собственно, использовали. Потому что подсчитывать я буду долго, ошибусь еще, а не хочется никого обидеть. Так, погнали дальше. Так, пойду, найду, куплю и полетели гулять. Угу. Еду, рулю, смотрю, копают. Отвлекся, засмотрелся, врубился, лежу, отдыхаю. А тут еще и с рифмой, получается, все вышло вообще прекрасно. Дальше. Группа «Серьга», песня «Привык, забыл и потерял». Больше глаголов вряд ли у кого-то получится. Да сейчас прям. Смогут. Наши могут все. Лежу, сижу, кушаю, делаю, мою, сплю, смотрю, слушаю. Ну, так это наше расписание дня, в принципе. Привет, не скучный, здравствуйте. Пришел, купил, принес, выпил, поругали, простил, удовлетворился. Значит, последнего, что там у вас вообще? Ладно, не надо мне рассказывать, я же все это сразу визуализирую. Нет, не надо чужие лишние. Так, мечтать, любить, спасать, стараться. Так, не предавать и не бояться, но не казаться и не врать, молиться, жить и защищать. Это же, ну, это же там как бы от начала переделка вот этих вот, собственно, исключений наших русского языка. Так, вскипятил, налил, заварил. Удивился, понюхал, отпил, повернулся, облился. Да, и вчерашнюю шарму есть не надо. Сижу, курю, обдумываю, пойти побегать. Нормально. Минздрав предупреждает. Курить вредно вообще, просто ужасная штука. Так, проснулся, обрадовался, вспомнил, загрустил, налил, выпил, осмелел, натворил, испугался, притворился, удивился, убежал. И ладно. Так, ручу, верчу, запутать хочу, подходи, прокачу, захочешь, научу. Ой, как хорошо, слушайте, прям очень хорошо. Иду, вижу, побеждают. Возвращаюсь, отдыхаю, размышляю, планирую, действую, ошибаюсь и исправляюсь, учусь, расту, люблю, забочусь, прощаю, отпускаю, верю, надеюсь, стремлюсь, так, достигаю, падаю, поднимаюсь, иду. Вот, еще и бантик в конце такой хороший получился, поэтому спасибо отдельное. Хотел пойти выпить, передумал, лег спать. Хорошее решение, кстати. Иногда нужно подумать. Сижу, жму, жду, отдыхать, бродить, сидеть. А, тут у вас инфинитив пошел. Вот, смотрите, есть пить, любить, любить, спать. Андрей. Ну, кстати, Андрей — это тоже глагол. Так что вообще нормально. Сижу, грущу, смотрю, идет, не замечает, кричу, не слышит. Кинула, попала, упал, встал, подошел, побежала, догнал, стукнул, упал, умирает. Ничего себе, что это такое? Это что за явка с повинной? Вот, пожалела, подняла, отряхнула, полечила, простила, познакомились, пошли, сели, поели, выпили, поцеловались, влюбились, поженились, живем. Вау, браво, умница просто. Итак, друзья, я вам предлагаю составить максимально возможную, логически завершенную и обоснованную фразу, состоящую только из одних глаголов. Пожалуйста, присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах. Вручу какой-нибудь приз обязательно победителю.
0: За сценой.
2: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня заглянем в будущее с группой «Дела поважнее» и отправимся на курсы личностного роста с группой «Good Times». Группа «Дела поважнее» выпустила новый сингл 31 августа. Правда, ждать 31 августа не пришлось. Песня вышла 28 числа, немного опередив собственное название. По звучанию это серфовый постпанк, а по содержанию история о ностальгии по вечному лету, когда жизнь казалась беззаботной и бесконечной. Никита Багров рассказывает о новом треке.
3: У этой песни долгая история, длиной, наверное, в несколько лет. Та самая история. Ситуация в творчестве, когда я не мог остановиться, несколько раз все стирал и начинал заново. Изначально песня виделась в более тяжелом, я бы даже сказал, эмо-варианте. Но чем дольше я переслушивал демку, тем больше понимал, что атмосфера здесь нужна совсем другая. Дело в том, что в припеве поется про вечное лето. Это может быть как детство, так родной город, первая любовь или просто место, куда уже не вернуться. И в какой-то момент я понял, что невозможно передать эту ностальгическую атмосферу в том, что есть сейчас. И слишком сильно поменялось ощущение от самой песни, поэтому было решено буквально начать новый проект с новой мелодией, гармонией, ритмом. Позже несколько раз менялись и сами слова, чтобы они лаконичнее вставали в новую аранжировку. Она обрастала все новыми и новыми партиями от ребят. И то, что сейчас вы услышите, это результат, к которому мы шли несколько лет. И кажется, мы наконец-то довольны тем, что получилось. И искренне надеемся, что вам тоже понравилось.

0: Песня «31 августа» войдет в новый альбом группы «Дела поважнее», релиз которого запланирован на эту осень. Послушать свежий сингл можно на любой удобной цифровой площадке. Группа Good Times наконец выпустила трек «Курсы личностного роста». Песню поклонники группы знают уже давно, она не раз звучала на концертах, а теперь добралась и до цифровых площадок. О чем трек, узнали у Артема Шарова.
1: Это о том, что мы живем в такое время всего этого инфо-цыганства. Чем моложе поколение, тем хочется все быстрее и быстрее результата, не хочется много тратить времени на упорный труд, а хочется, чтобы все получилось сразу. Поэтому, конечно, вместо того, чтобы прикладывать много усилий к своему делу, лучше повторять какие-то аффирмации, лучше кого-то послушать, лучше верить в то, что если спустить шарик в небо с желанием, и тогда все у тебя точно получится. Но проходя все это и заплатив за это деньги, люди все равно не въезжают. Почему же нет результата такого, какого обещали все? Но они не унывают и повторяют себе, что они все равно самые лучшие, и все у них получится. С одной стороны, вроде позитивная динамика, как бы мышление у людей не впадает в апатии, но с другой стороны, только тяжелый труд приведет к большому результату.

0: Песня «Курсы личностного роста» войдет в новый альбом Good Times под названием «Неоклассика». Дата релиза уже известна. Премьера состоится 25 сентября. Будет ли команда выпускать перед этим еще синглы, пока неизвестно. Но слушатели нашей программы точно узнают об этом первыми. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену, теперь уже в понедельник и вместе с Яной Лукьяновой. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС-защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Остановитесь. Чувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
7: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
6: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ.
0: 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, а мы с вами составляем в этом часе конструкт, лексический такой конструкт, из глаголов фраза максимально длинная. Сколько туда влезет, и если получится, пожалуйста, подписывайте сразу, сколько там штуков у вас глаголов вставлено, потому что считаю я плохо. Я все остальное делаю быстро сейчас, да, успеваю только добегать. Ладно, погнали. Привет, предложение. Мамино утро. Так, проснулась, потянулась, умылась, накрасилась, причесалась, оделась, разбудила. Умыла, заплела, покормила, одела. Так, отправила, заправила, убежала, работала, выскочила, побежала. Зашла, накупила, пришла, приготовила, покормила, проверила, поцеловала, уснула. Хорошо, прямо да. Хочу любить, радоваться, улыбаться, веселиться, петь, танцевать. Хочу грустить, хочу слушать, слышать, хочу отдыхать, хочу просыпаться, улыбаться, хочу кушать, пить, наслаждаться, встречаться, целоваться, ухаживать, строить, рушить, общаться, быть хочу, жить. Вообще класс, вообще прям. Челюсть упала. Челюсть существительная, но упала она дважды. Верхняя и та, что там, что снизу. Так, поработала, встала, поехала питаться. Ой, как мне рассылось слово питаться. Так, остановилась, еду, ругаюсь, матерюсь, хочу перекусить, пустили. Поехала, радуюсь, мчу отдохнуть. Да, пятница, да. Дальше, Дима, привет. Моя пятничная фраза на сегодня. Смотрю и думаю, работать, уволиться. Работать, кушать-то хочется, уволиться успеешь. Вот вам, пожалуйста, и мудрость народная тоже есть. Еду, думаю, позвать жениться, послать гулять, напиться, забыться. Это уж после свадьбы, если получится, если найдешь время. Если на себя времени хватит, вот тогда сделаешь. Иду ловить, поймаю, не выпущу, жарить буду. Ну, так это ж, да. Ладно, погнали дальше. Завидовал, смотрел, вздыхал. Подошел, попросил, умолял, получил, обрадовал. Загордился, вышел, зашагал, споткнулся, упал. Испачкался, заплакал, увидел, понял, вспомнил. Мечтал, стремился, добивался, растрачивал, расточал, унывал. Поднялся, отряхнулся, улыбнулся, пошел дальше радоваться и благодарить. Умница, умница, блестящая вообще получилась. Вообще классно. Родиться, вздохнуть, закричать, научиться ходить, расти, учиться, влюбляться, устроиться, жениться, радоваться, осознать, надеяться. Заболеть, лечиться, выздоравливать, веселиться, расплачиваться, стареть, забывать, вознестись. Ай, какие молодцы все. Это вот насчет того, что да, больше трех слов не получится. Вот вам, пожалуйста, тут вся жизнь лежит. Отдыхая, устал лежать, решил сходить погулять. Встал, умылся, оделся, позавтракал. Передумал, пошел долеживать. Пишет нам Юрий из Волгограда. Юрий, братюня, да. Да, если ты встал, и у тебя возникло желание еще немножко полежать, оно правильное. Вот всегда так делаю, вот всегда. Тут даже там, где нельзя лежать. Ты же знаешь, что я не умею льстить. Все, это у нас личная переписка. Спасибо тебе большое. Ты прям, правда, сделал сегодня мой день. Прям спасибо огромное. И снова добрый день. Как-то так. Пойду гулять, смеяться, отдыхать, есть, пить, петь, кутить, танцевать, целоваться, спать. Пишет нам Ксения. Что-то всех спать потянуло, потому что пятница, да, потому что нам всем хочется. Вы же тоже эту неделю дрыхли, да? По-моему, там со вторника, с понедельника на вторник, со вторника на, в среду мы что-то прям вообще проснуться не могли. Что такое? Нельзя так. Мы еще хотим немножко летом. Ладно, погнали дальше. Дмитрий, фраза вот такая получилась. Ходила, бродила, устала, пришла, села, посидела, решила пойти спать. Отлично. Думаю, забить бегать, начну петь, играть, спать и есть. Видите, спать очень часто возникает, ибо почему? Ибо потому, что нам, взрослым, иногда нужно отдохнуть. Отдохнуть. Прям вот и детский сон нам нужен, и дневной сон нам нужен, и ночной сон нам нужен. И вообще нам сон нужен. Ладно, друзья. Итак, попробуйте составить логически завершенную фразу и вообще связанную между собой, чтобы там все было в этом конструкции, собственно, состоящую из одних глаголов. Присылайте. Если сможете подсчитать сами, тут я с ужасом сейчас вижу циферки некоторые. Тут 25, 26, мне уже пишут 87. Я еще не читал, там 87 будет. Так что готовьтесь. И, в общем, напишите, сколько у вас глаголов получилось в этой фразе. А я буду зачитывать. Все, друзья, жду через наших ботов в ваших мессенджерах. Что бы это ни значило. Наше радио.

0: Лукинский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, в этом часе времени не хватило, так что в следующем мы будем продолжать.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Наше радио представляет.
9: 28 августа в Казани. Концерт легендарной группы «Альянс» в летнем дворе «Бары Соль». Голоса зовут именно вас.
8: 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Результаты опроса по определению местоположения памятника Александру Пушкину в ходе тестирования системы дистанционного электронного голосования будут опубликованы уже сегодня. Об этом сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. По его словам, все прошло штатно, никаких сбоев не зафиксировано. Тестовое голосование проходило до 14 часов онлайн и на 132 избирательных участках города перед сентябрьскими выборами в Госдуму. В нем приняли участие более 700 тысяч москвичей. Они должны были поделиться мнением, нужно ли вернуть на историческое место на Тверском бульваре памятник Пушкину. Это примерно в 100 метрах от его нынешнего места расположения. Ценные рукописные документы, которые датированы 1793-98 годами, обнаружены во время реставрации во дворце-театре усадьбы Останкино в интерьерах картинной галереи, сообщил Сергей Собянин. Они относятся к первому этапу строительства этого уникального здания. В то время все работы возглавлял главный архитектор, крепостной Павел Рагунов. Вместе с ним трудились его отец и крепостные зодчие. Среди обнаруженных бумаг – деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. В ней упоминаются многие создатели одного из самых красивых дворцов Москвы. В ближайшее время должна закончиться реставрация итальянского павильона в западной части здания. После этого дворец-театр снова откроется для посещения. Около 350 рейсов задержаны или отменено с начала суток в аэропортах московского региона, свидетельствует информация с онлайн-табло. Согласно подсчетам Шереметьево, задержано или отменено около 150 рейсов, во Внуково свыше 120, в Домодедово около 80, передают агентство Москва. Большинство задержек немногочасовые. Причина – позднее прибытие самолетов из-за ограничений по использованию воздушного пространства в ряде регионов. Дни проекта «Молодежь Москвы» пройдут этой осенью в столичных вузах и колледжах. Это серия встреч, которые помогут студентам увидеть, как учеба способствует активному участию в жизни города. Найти единомышленников, сообщили в Комитете общественных связей и молодежной политики. Москва предлагает молодым людям разные возможности для самореализации в творчестве, карьере, волонтерстве, спорте и других сферах. Первое мероприятие состоится уже 30 августа в Московском государственном лингвистическом университете. Реставрация фасадов арки главного входа в парк Горького на улице Крымский вал завершается. Специалисты разобрали строительные леса, сообщили в Мосгорнаследии. Сейчас проходит обновление фасадов и кровли. До конца года специалисты также отреставрируют ограду. Помещения внутри арки, музей, информационный центр, музыкальный салон и сувенирный магазин временно закрыты для посещения. Монументальную арку главного входа высотой 29 метров возвели в 1955 году в стиле высокого сталинского ампира. Популярный канал Radio.nsn про во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Хованский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, добрый день, здравствуйте, все ближе-ближе выходные, они уже здесь, вот прям чую. В прошлом часе я вам предложил сыграть в такую забаву и составить максимально возможную длине фразу, которая состоит только из глаголов. Вы присылаете, и есть, конечно, шедевры. Вот, тут, кстати, еще так и не прочел 87 слов, между прочим, потому что прям сразу подсчитали, а я же просил, потому что, ну, плохо у меня с математиками, а дважды два, а что вы хотите, да? Поэтому тут сложно. Сейчас несколько еще прочитаю в этом часе. А, но правда перед этим, секундочку, простите. Вот дед Леша нам пишет, дед Леша 49. Малопетка ты еще. Митя, привет, не в тему. Можешь поздравить меня и мою одноклассницу Марину с днем рождения? Нам сегодня 49 годиков, дед Леша. Дед Леша, Мариночка, я вас поздравляю с днем рождения. Будьте счастливы. И как еще долго. Назло всем ПФ и так далее. Да, вообще, чтобы не было их. Будьте счастливы. Все, это самое главное. Так, погнали. Наш привет из Владивостока. Стою, смотрю, идет, радуется. Так, присмотрелся, бежит. Думал, не заметит. Осознал, ошибся. Подошла, улыбнулась. Так, спросила, скучаешь? Отвечаю, заметила, тоскую. Зевнул, потянулся, вздохнул, разошлись. Расстроился, не решился. Позвонит? Не вспомнит. Решил исправиться. Догнал, обнял, познакомили, встречались, влюбились, обвенчались. Радуюсь. Класс же, да? Правда, согласитесь? Вечером еду, рулю, пою, радуюсь. Смотрю, бегут. Так, притормаживаю, выясняю. Нет, сейчас скучу. Притормаживаю, выяснить. Выясняю, спешат. Закроют, выпить не смогут. Не осуждаю, понимаю, пропускаю. Еду, рулю, пою, смотрю, стоят. Так, останавливаюсь, спрашиваю, не успели. Светало. Кстати, знаешь, вот тут вот по этому тексту чем-то напоминает, по-моему, «Париж, я люблю тебя». Была такая серия фильмов, где разные режиссеры. И там у Тома Тыквера была вот очень похожая по звукописи вещица. Вот если найдешь, поищи, пожалуйста. Если найдешь, просто посмотрите. Это как раз вот там новелла Тома Тыквера, там о мальчике, который не видит, и, по-моему, там его девушку играет то ли Натали Портман, то ли вторая. Я их путаю, их все путают, никто не знает, как их зовут. Ну, Кира Найтли, по-моему, там Портман, или Найтли, там сложно. Ну, вот кто-то, они очень молоды, очень красивы, и великолепная абсолютно там новелла. Так, очнулась, вздохнула, собрала.

0: Пошла, увидела, прислушалась, вникла, осмыслила. Такая вы. Дальше прозрела, выбрала, рискнула, действовала, боролась, терпела, созидала, преодолевала, верила, победила. Умница, умница просто. Так, стою, подглядываю, подслушиваю, сидят, празднуют, едят, пьют, радуются, веселятся, говорят, так перетирают, обсуждают, спорят, кричат, обзываются, толкаются, дерутся, разнимают... успокаиваются, мирятся, обнимаются, целуются, прощаются, расходятся, разъезжаются. Так, друзья, ваши фразы, будьте что любезны, присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах. Давайте придумайте мне какую-нибудь красивую, классную фразу, чтобы в ней была и логика, и смысл. Вот, жду их, давайте.
1: Наша реклама.
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
4: Больше сделок.
3: Квартиры от агентства «Статус».
4: Строительство загородных домов от честного застройщика.
3: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
1: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
1: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И ваши фразы, ваши предложения. Тут целая жизнь иногда описана только одними глаголами. Вот такой у нас, ну, конкурс небольшой. Как конкурс? Я все равно решать буду сам. Я ариапак. Все. Так, проснулся, потянулся, встал, умылся, почистил, оделся, собрался, вышел. Спустился, дошел. Зашел, выбрал, купил, расплатился. Открыл, выпил, перекусил, выбросил, вышел. Вернулся, поднялся, разделся, сел, включил, прочитал, написал, подумал, решил позвонить. Договорился, собрался, вышел. Встретился, поговорил, попрощался, вернулся, приготовил еду, помыл, отдохнул, лег, уснул. Вы раздеться забыли. Вас вот вы же тут постоянно как бы берете, одевайтесь. Тут вот надо... Вы что-то забыли. Надо было... Да. А то в мятом будете ходить. Так. Иду, смотрю, бегут, орут, смеются. Хорошо, кстати. Подумал бросить пить и закусывать. Посидел, подумал, передумал. Пошел, выпил, закусил. 10 слов здесь. Это классно, кстати. Очень классно. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. Это вот Леха нам пишет. Леш, привет большой. Все хорошо тебе. Да. Здорово, что ты снова с нами, что ты к нам уже подсоединился. Сидел, улыбался, получил в рифму. Вот тут я не могу, вот не надо, пожалуйста, писать такие вещи, потому что ведущий может прочесть, а ведущий хочет, у него долги, ему хочется еще кушать, мне работа нужна. Поэтому давайте вот без этих слов, ну, таких классных. Пришел, увидел, победил. Если не было еще, пишет нам кто-то, не подписывайся. Я не видевица, да. Да, еще не было пока что. Кстати, да, тут тоже целая история. Выпил, проснулся, позавтракал, пообедал, сижу, думаю, встать, пойти выпить. Здравствуйте. Чего в чат нашего... Так, потом, значит, чатом и все прочее. Так, сидел, трудился, скучал, слушал, услышал. Взял, придумал, написал, отредактировал, посчитал, нажал, отправил, причитали. Видно, прочитали. Похвалили, поздравили, вручили. Отправили, сходил, получил, принес, открыл, порадовался, поблагодарил, отметил. 25. Класс. Умничка. Очень хорошо написано. Хотелось начать плакать, рыдать, кричать, орать, охрипнуть, рычать опять. Смотреть, вздыхать, дышать, скучать, искать, грустить, мечтать, жить, дружить, любить, быть. Тоже хорошо. Так, мечтала, повезло, случилось, получилось, смоглось. Решил описать, как прожить. Родиться, вздохнуть, закричать, научиться, ходить, расти, учиться, влюбляться, устроиться, жениться, радоваться, осознать, надеяться, заболеть, лечиться, выздоравливать, веселиться, расплачиваться, стареть, забыть, вознестись и не сожалеть. Да, я это читал, кстати, вот оно еще раз пришло. Вот это вот насчет вознестись и не сожалеть. Плевать на союз и на отрицательную частицу не. Блестящая вещь просто. Вообще очень круто. Хочу гнать, держать, смотреть, видеть, дышать, слышать, ненавидеть. Да-да-да-да-да. Хорошо, обыграли это правило. Такое же что-то было. Так, где эти 80 слов? Я сейчас их найду, прочту. Где же они тут были? Как много прилетело-то. Как много всего упало от вас. Так, в общем, следующий выход. Я прям начну с, в общем, перечня с целой фразы, которая состоит из 80 глаголов. И посмотрим, мы как бы узнаем, что там скрывается за этими буквами и цифрами. 80 штук. Так, друзья, попробуйте составить фразу только из одних глаголов. Логически завершенную. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: счастья.
1: Наша реклама. Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес Спасибо и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва, УКРН 127-00-132-195.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейная группа с ролью ребенок. Сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
10: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
11: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
12: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Да ш**ли.
14: Что?
13: Да ш**.
14: Перевозки. Это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
17: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
6: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья. Я вас попросил прислать максимально длинное, ну, какое-то предложение, выражение или словосочетание, или вообще, может быть, роман, написанный только одними глаголами. Вот вы пишете, да, погнали. Так, самое интересное, что я нашел же этот 80, я же даже выделил. Вот, 87 слов, все, я сейчас прочту, прям просто. Да, ты очень долго ждала, а могла бы подписаться. Ну, хотя это было бы уже не глагольное. А проснулась, потянулась, взглянула, улыбнулась, встала, спустилась, включила, закипела, насыпала, налила, размешала, пролила, вскрикнула, прибежал, испугался, спросил, засмеялся, подошел, обнял, успокоил, сел, попросил, налила, подала, поел, поблагодарил, ушел, собрался, вышел, вдохнул, залюбовался. Ну, классно, хорошо. Так, хотелось начать плакать, это я читал, охрипнуть, рычать, да, хорошая тоже вещь, очень такая эмоциональная. Люблю, жду, скучаю, звоню, приедешь, будем отдыхать, думать, мечтать, планировать, ждать, жить, радоваться и радовать. Пишет нам Олеся, здесь 14 слов. Сижу, грущу, скучаю, уходит не так греет, приходит, морозит, надеюсь, полечу, согреюсь, накупаюсь, наемся, напьюсь, натанцуюсь, напоюсь, вернусь, порадуюсь. Хочу гнать, держать... Да, это было. Так, вот тут смотрите, мне 20 лет, ну, пишет нам кто-то, копаю, удаляю, подтягиваюсь, отжимаюсь, делаю дела... Дела. Учусь так играть на... Все, дальше. Гитара пошла. Слушаю наше радио, хожу, бегаю, готовлю, иногда плаваю. Ну, для 20 лет у вас хорошая вообще, такая жизнь насыщенная. Что чаще всего вы все находитесь в поиске себя. Хотел пойти выпить, передумал, пошел бегать, устал, лег спать, не выспался, пошел работать. Блеск вообще, очень мне нравится. Добрый день, шел, увидел, остановился, огляделся, поднял, открыл, удивился, улыбнулся, не поверил, обрадовался, побежал тратить. Решил отдохнуть, оторвался, пил, так написано, пил. Пил, танцевал, угощал. Сижу, думаю, не посадят? 21 глагол. Ой, сейчас надо быть этим. Все, никто не слышал, все. Ну, иногда должно быть счастье, иногда должен же там, чтобы все живы были, ну, кто-то там перевернулся с там кучей денег, почему бы нет. Спал, звенит, проснулся. Протер, чихнул, очнулся. Посмотрел, стряхнул, идут, проверял, отстают, включил, интересуюсь, смотрю, дышу, волнуюсь, стреляют, убивают, да, к сожалению, достало, выключаю, встаю, иду, купаюсь, ошибся, умываюсь. Дальше, приспичило, зашел, присел, встал, вот, все подробно, смыл, пошел, вернулся, встал, побрился. Кто встал, кого убрили? Вгляделся, удивился, так, оделся, причесался, попшикался, зазнался, открыл, достал, нашел, позавтракал, ушел, спешил, бежал, устал, ворвался, опоздал. Ну, еще и с рифмой, это тоже очень здорово. Так, друзья, все, уже буду в следующем выходе подводить итоги. Огромное количество от вас искренне прилетело. Вот, какие же вы, блин, на самом деле молодцы. Это такая радость работать для вас. Так что спасибо.

чем не беспокойся.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Да, не хватает напарницы мне. Сейчас бы она бы быстро уже тут вручала призы, а я бы тут постепенно что-то тут еще тут и работал бы с техникой, с аппаратурой, все это в одно лицо. Отвык уже, знаете ли, отвык. Ну ладно. Так, друзья, погнали. Сейчас будем подводить итоги, в принципе. Выяснять. Вы знаете, я тут подумал. Я же хозяин слова. Я слово дал, слово взял. Это мне папа так научил. Вот, сказал, ну, в шутку, естественно. Но, знаете, очень хорошо, ну, так как бы приживается. Девчонкам только не нравится, женщинам и женам. А остальное нормально все. Вот. Но они как-то терпят. Видно, понимают, что ж с него болезненного просить еще. Так вот, я просто выберу то, что мне понравилось больше всего, и вручу. И вне зависимости от количества слов. Но это будет точно не пришел, увидел, полетел. Правда. Так, смотри, сейчас еще несколько прочитаю. Добрый день, встретил, влюбился, женился, жил, работал, устал, ссорился, мирился, старел, умер, пишет нам Алексей. Так, Леш, ну что-то такое не надо, надо что-то хорошее сейчас в этой жизни. Столько всего уже плохого, что хорошее нужно, не знаю, как-то так, знаете, как будто в теплицу класть хорошее нужно, чтобы лишние морозы не стукнули какие-нибудь. Так, клубил, курил, кашлял, квасил, каламбурил, кайфовал, кольнуло. А тут еще все на «ка», вы же понимаете, да? Ну, погнали. Колбасило, корежило, колесил, колобродил, крессировал, кудесничал. Кудесник, интересно. Так, калашматил, корили, костерили, коробило, конфликтовал, контратаковал, краснел, кутил, кушал, куртизанил. То есть вот как бы кудесничал, куртизанил, разные вещи, да? Так, курлыкал, кусал, куролесил. Последнее слово я не буду читать, прости, пожалуйста. Как хорошо, что я заранее его увидел, что зрение есть пока еще. Ломов бы прочел. С 14 лет, вот это я тоже читать не буду, пишет нам хомячок. Знаешь, милый хомячок, завязывай, нефиг вот это. Вот, поверь, знаешь, как только с этим делом жидким всем заканчиваешь, сразу как-то жить становится интереснее. Прям столько всего вдруг помнишь в конце, а до этого сколько исчезало это вообще всего. Так, так. Ну вот, смотрите, я нашел. Вот, мне оно очень нравится. Я сейчас его еще раз вам прочту и вручу. Да, оно меньше, чем, может быть, 84 и чем там другие, но что-то в этом есть. И у нас есть несколько, но оно было первым. Оно было первым именно вот в этом ключе, поэтому оно могло стать той отправной точкой, которая дала возможность другим написать. Сижу, грущу, смотрю, идиот, не замечает, кричу, не слышит. Так, кинула, попала, упал, встал, подошел, так, побежала, догнал, стукнула, упал, умирает, пожалела. Вот, подняла, отряхнула, полечила, простила, познакомились, пошли, сели, поели, выпили, поцеловались, влюбились, поженились, живем. Вот я хочу вам вручить. И давайте приходите к нам в гости вместе с той, с кем поженились, влюбились и так далее. 25 числа к нам, в общем, в сентябре приходите. Тут уже до этого сентября осталось, ну, прям совсем-совсем чуть-чуть. Ну, а я прощаюсь с вами уже до понедельника. Пожалуйста, не болейте, берегите себя и постарайтесь отдохнуть. Пока!
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Квазар».
4: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в «Квазар» на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Премьер-министр Михаил Мишустин проводит в Москве встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Доме правительства. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Белорусский лидер прибыл в Москву с рабочим визитом накануне. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко состоится завтра во второй половине дня. А сегодня президент России находится с рабочим визитом в Нижнем Новгороде. Мир находится на стадии перехода к многополярности, однако формирование окончательной конфигурации может занять целую эпоху. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал началом этой трансформации мюнхенскую речь Владимира Путина в 2007 году, подчеркнув, что она основывалась на фактах. По словам министра, новая реальность уже наступила, и на первый план выходят новые страны, которые поддерживают подход России и оспаривают главенство Запада. Центробанк в 2 раза увеличит лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций и в 4 раза для ломбардов. Это следует из проекта указания регулятора, который сегодня опубликован. Сейчас МФО и ломбарды могут выдавать наличными деньгами из кассы до 50 тысяч рублей по одному договору займа. При этом ежедневный лимит по сумме операций за счет наличных денег из кассы для МФО и ломбардов 1 миллион рублей. Проект указания увеличивает лимит выдачи наличных для МФО до 100 тысяч рублей, а для ломбардов до 200. Ежедневный максимум выдачи наличных из кассы для МФО и ломбардов вырастет до 2 миллионов рублей. Российские туристы смогут получить комплименты от отелей в России при выборе заселения через цифровой ID в мессенджере Макс, сообщила Минэкономразвития. Среди поощрений ваучеры на услуги спа и ресторанов, прогулочные билеты на канатную дорогу, фирменные десерты, чашки заварного кофе. В пилотном режиме бонусы будут предлагать в отелях сети Космос, Монтера и Отелика, а также в ряде курортных объектов в Сочи. С 1 сентября заселение через Макс становится обязательным для всех гостиниц с фондом свыше 50 номеров, даже если у гостей нет паспорта или иных документов. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Петербурге все же состоится, передает РБК. Как сообщила организатор, глава компании Сейдженси Анна Супчева, с их стороны договор подписан. Сегодня ожидается подписание от Газпром-арены. По словам Супчевой, проблема была именно со стороны площадки, которая изначально вместе с организатором вышла в анонсы и в продажу билетов. Вопрос о проведении концерта возник несколько дней назад после заявления Газпром-арены об отсутствии договора аренды под концерт. Причем к тому моменту на ресурсах площадки уже были опубликованы анонсы выступлений у Уэста 10 и 11 октября, а билеты нового дня продавались более недели. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в «Т-банке» понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь «Т».
3: И в этом весь «Ты».
2: Подробнее на «Т-банк.ру» АО «Т-банк».
5: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
6: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
5: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
7: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на Т-банк.ру. АО «Т-банк».
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет, МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting Visa 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: так ждала тебя, Вова.
1: Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
1: Наша реклама.

0: зоне.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Наше радио представляет.
7: 28 августа в Казани. Концерт легендарной группы «Альянс» в летнем дворе «Бары Соль». Голоса зовут именно вас.
6: 18+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Большинство участников тестового голосования в Москве высказались за сохранение памятника поэту Александру Пушкину на прежнем месте, на площади его имени, сообщили в мэрии. Тестирование прошло в штатном режиме с 8 до 14 часов онлайн и на 132 избирательных участках. В нем приняли участие более 740 тысяч горожан. С инициативой о переносе монумента выступил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Первоначально 6 июня 1880 года памятник Пушкину установили на Тверском бульваре лицом к Страстному монастырю, который снесли после революции. На другую сторону Тверской улицы его переместили в 1950 году. Тогда памятник установили на новый бетонный фундамент и развернули на 180 градусов. В столицу поставят 115 автобусов малого класса для поездок на городских и пригородных маршрутах. Как сообщили в департаменте транспорта, они выйдут на некоторые городские маршруты и пригородные направления проекта «Москва-область». В автобусах малого класса современная система климат-контроля, которая обеспечивает комфортную температуру в салоне в любую погоду. Низкий уровень пола облегчает посадку для людей с багажом или маломобильных пассажиров. Кроме того, медиаэкран показывает информацию о маршруте и ближайших остановках. У таких автобусов компактные габариты и хорошая маневренность, что удобно на узких и сложных участках дорог. Выездные бригады для вакцинации против гриппа начнут работать в детских образовательных организациях Москвы с 10 сентября. Об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора по итогам совещания с Департаментом образования и науки в преддверии нового учебного года. Основная задача – привить детей до подъема заболеваемости, так как коллективы несовершеннолетних зачастую становятся первичным звеном заболевания, которое затем заносится в семьи. Особое внимание уделят проведению санитарно-профилактических мероприятий в образовательных учреждениях. Прием заявок на участие во втором потоке проекта «Фабрика дизайна 4.0» начнется 16 сентября. Это конкурс решения промышленного дизайна, профессиональная платформа для взаимодействия бизнеса, дизайнеров и отраслевых экспертов. Его организаторы – Агентство креативных индустрий Департамента культуры и Союз дизайнеров России. Дизайнеры, дизайн-бюро, молодые специалисты и студенты получат задачи, составленные российскими компаниями, предложат решения для продукции, упаковки, предметной среды, городских пространств и визуальных коммуникаций. Финальная защита проектов состоится 22 января. Ограничения на вход и выход введут на станциях метро около стадиона «Лужники» сегодня и в выходные, сообщил департамент транспорта. На ближайшей станции «Спортивная» перед мероприятием «Южный вестибюль» будет работать только для выхода, после только для входа. В департаменте рекомендуют заранее пополнить транспортную карту «Тройка» для обратной поездки в метро. В «Лужниках» будут проходить концерты рэперов «Баста» и «Гуфа». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» теперь мы есть в «Максе», «ВК» и «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Радио.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
3: Максидом.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от честного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
7: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
9: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
10: Реклама нехода. О, торговли. ОГРН 128-870-026-63-31. Услуги оказывают компании. Партнеры. Подробности на freshanta.ru в салонах. 16+.
11: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
13: Наше. Наше радио.
14: Знаете ли вы?
15: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
16: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
17: Наше радио.

0: Ваша реклама.
1: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
2: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выгода 100 тысяч рублей при покупке программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
18: Да что заработали?
19: Что?
18: А что?
19: Перевозки – это задача со звездочкой.
20: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
21: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
20: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
22: Наше радио.

0: наша реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ину. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor».

0: 18+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В.
4: Наша реклама.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
10: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
12: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
14: Наше радио. Музыка поколений.

Да бог с ним, плевать я хотел на их месиво. Покуда мне голодно, значит мне весело. Вся боль впереди, расступить голь халявая. Эх, рваные джинсы, карманы дырявые. Махнуть что ли куда, все на мне, что не собрано. Страна велика, шофера люди добрые. И жить от песни к стакану, от стакана до к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе толстую женщину, хозяйку, работницу, секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется

0: что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. С тортами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу. Дешевый подарок, дорогая подачка. На струнах подвешенный, на грифе распятый. С тобою меняю я свой третий десяток.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство обороны сообщило о запуске твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования с космодрома Плесец. Проведен учебно-боевой пуск. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Целью запуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракеты. Ее блоки прибыли на полигон Кура на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, подчеркнули Минобороны. Ракетные войска стратегического назначения также отработали передислокацию стартовой батареи мобильного ракетного комплекса в удаленный район с подготовкой и проведением пуска. Еще двое российских туристов спасены в ходе поисковой операции в Непале после наводнения, сообщило Управление по туризму страны. Посольство России в Катманду сегодня утром сообщило, что пока не имеет связи с 8 соотечественниками, о которых стало известно накануне. Пока не ясно, идет ли речь о спасении двух туристов из числа этих россиян или других. Мощное наводнение обрушилось на север Непала и пограничные регионы Китая 26 августа. Число погибших уже превысило 530 человек. Пропавшими без вести числятся около 1000, из них порядка 600 туристы и паломники. На данный момент спасен 121 иностранный турист. Первые жители Приднестровья получили российские паспорта в рамках упрощенной процедуры оформления гражданства, сообщил глава республики Вадим Красносельский. Всего на получение российского гражданства по упрощенной процедуре поступило более 60 тысяч заявлений. Из-за большого числа обращений запись на прием в отдел консульского обслуживания временно приостановлен. По данным Национального бюро статистики Молдавии, на начало прошлого года в Приднестровье проживали около 456 тысяч человек. Министерство юстиции пополнило реестр иностранных агентов. В него внесены телеведущий, стендапер, бывший участник Comedy Club Александр Незлобин, специалист по иммиграции в США Марина Базилюк-Соколовская, псковский политик, бывший депутат от партии «Яблоко» Константин Горожанко, журналист и блогер Алексей Мочалов. Кроме того, статус иноагентов присвоен проекту о политике «Быть или» и информационному ресурсу «Книги Жарь». Всем им вменили распространение фейков о политике и решениях российских властей, выступления против спецоперации, а также создание или распространение контента иноагентов. Московский губернский театр МХАТ имени Горького объединятся в один коллектив под руководством Сергея Безрукова. Об этом сообщил в соцсетях сам художественный руководитель учреждений. По его словам, такое решение позволит провести экономическую и административную оптимизацию. Однако самым главным аргументом было единое творческое направление театров. Как ответил Безруков, их объединяет Русская психологическая школа Станиславского. Он сообщил о пополнении труппы театра новыми актерами. Среди них Никита Калагривый, Дина Корзун, Ольга Савастюк. Первый пример нового сезона спектакль «Леди Макбет» Мценского уезда. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья? Всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
9: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
2: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
1: Наше радио.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня заглянем в будущее с группой «Дела поважнее» и отправимся на курсы личностного роста с группой «Good Times». Группа «Дела поважнее» выпустила новый сингл 31 августа. Правда, ждать 31 августа не пришлось. Песня вышла 28 числа, немного опередив собственное название. По звучанию это серфовый постпанк, а по содержанию история о ностальгии по вечному лету, когда жизнь казалась беззаботной и бесконечной. Никита Багров рассказывает о новом треке.
2: У этой песни долгая история, длиной, наверное, в несколько лет. Та самая история. Ситуация в творчестве, когда я не мог остановиться, несколько раз все стирал и начинал заново. Изначально песня виделась в более тяжелом, я бы даже сказал, эмо-варианте. Но чем дольше я переслушивал демку, тем больше понимал, что атмосфера здесь нужна совсем другая. Дело в том, что в припеве поется про вечное лето. Это может быть как детство, так и родной город, первая любовь или просто место, куда уже не вернуться. И в какой-то момент я понял, что невозможно передать эту ностальгическую атмосферу в том, что есть сейчас. И слишком сильно поменялось ощущение от самой песни, поэтому было решено буквально начать новый проект с новой мелодией, гармонией, ритмом. Позже несколько раз менялись и сами слова, чтобы они лаконичнее вставали в новую аранжировку. Она обрастала все новыми и новыми партиями от ребят. И то, что сейчас вы услышите, это результат, к которому мы шли несколько лет. И кажется, мы наконец-то довольны тем, что получилось. И искренне надеемся, что вам тоже понравится.

0: Песня «31 августа» войдет в новый альбом группы «Дела поважнее», релиз которого запланирован на эту осень. Послушать свежий сингл можно на любой удобной цифровой площадке. Группа Good Times наконец выпустила трек «Курсы личностного роста». Песню поклонники группы знают уже давно, она не раз звучала на концертах, а теперь добралась и до цифровых площадок. О чем трек, узнали у Артема Шарова.
1: Это о том, что мы живем в такое время всего этого инфо-цыганства. Чем моложе поколение, тем хочется все быстрее и быстрее результата, не хочется много тратить времени на упорный труд, а хочется, чтобы все получилось сразу. Поэтому, конечно, вместо того, чтобы прикладывать много усилий к своему делу, лучше повторять какие-то аффирмации, лучше кого-то послушать, лучше верить в то, что если спустить шарик в небо с желанием, и тогда все у тебя точно получится. Но проходя все это и заплатив за это деньги, люди все равно не въезжают. Почему же нет результата такого, какого обещали все? Но они не унывают и повторяют себе, что они все равно самые лучшие, и все у них получится. С одной стороны, вроде позитивная динамика, как бы мышление у людей не впадает в апатии, но с другой стороны, только тяжелый труд приведет к большому результату.

0: Песня «Курсы личностного роста» войдет в новый альбом Good Times под названием «Неоклассика». Дата релиза уже известна. Премьера состоится 25 сентября. Будет ли команда выпускать перед этим еще синглы, пока неизвестно. Но слушатели нашей программы точно узнают об этом первыми. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену, теперь уже в понедельник и вместе с Яной Лукьяновой. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Вальплюс.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Сберу 185 лет. А его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес Спасибо и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
6: ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
7: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
8: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: 18+.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7-2026.
6: Да что вы заработали?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделит для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.

0: год включительно.
1: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Наше радио представляет.
4: 28 августа в Казани. Концерт легендарной группы «Альянс» в летнем дворе «Бары Соль». Голоса зовут именно вас.
3: 18+.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во «Фреш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фреш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
8: Город Казань. Улица Родина, 1. Телефон 204-44-20.
9: Реклама не ОО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на «Фреш». 16+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше. Наше радио.

делали прошлым летом, и я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Агентство стратегических инициатив планирует подготовить новую редакцию «Атласа с профессиями будущего», где будут как гражданские, так и военные компетенции. Об этом сообщил Владимир Путин на форуме «ОСИ. Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Президент напомнил, что еще в 2014 году был представлен «Атлас новых профессий», где значились, в частности, операторы дронов, специалисты по генетическому редактированию. А сегодня подобные компетенции не просто востребованы, а определяют конкурентоспособность государства в целом. Теперь, по словам Путина, агентство намерено заглянуть за горизонт грядущих десятилетий. Такой прогноз призван задать вектор развития для всей системы подготовки кадров. Министерство здравоохранения зарегистрировало препарат против ожирения и сахарного диабета второго типа на основе тирзепатида от российской группы компании AirPharm. Как сообщил производитель ТАСС, это аналог американского препарата Мунджара. Тирзепатид способствует выработке инсулина и регулирует чувство насыщения, тем самым помогает контролировать аппетит и уровень глюкозы в крови. Препарат выпускается в форме готовых к использованию одноразовых автоинжекторов. В конце мая препарат с таким же действующим веществом вывела на российский рынок отечественная компания PSK Pharma. Суд в Санкт-Петербурге заочно арестовал журналиста, бывшего депутата Госдумы Александра Невзорова. Он включен в реестр иноагентов, признан участником экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в России. Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Северной столицы, ему вменяют уклонение от исполнения обязанностей иноагента и финансирование экстремистской деятельности. По обвинению в экстремизме, в начале августа была также заочно арестована его жена Лидия Невзорова. Тысячи людей собрались на площади у Королевского дворца в Осло после смерти короля Норвегии Харальда V. Он скончался утром в больнице в возрасте 89 лет. Монарха госпитализировали 17 августа на фоне лечения гемолитической анемии. Лучший бомбардир сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холланд поблагодарил покойного короля за все, что он сделал для страны. «Для меня было честью встретиться с вами», — написал футболист в соцсетях. Харальд V увлекался парусным спортом и трижды участвовал в Олимпиаде. Также был участником чемпионатов мира и Европы в 87-м. Стал чемпионом мира. Комиссия Роскосмоса признала готовыми к полету космонавтов основного и дублирующего экипажей миссии Крю-13 в рамках программы перекрестных полетов Сергея Тетерятникова и Арутюна Киверяна. Как ожидается, основной экипаж миссии Крю-13 направится к Международной космической станции не ранее середины сентября. А россиянин попросил нашить на рукав флаг военно-морского флота. До прихода в отряд космонавтов он служил на атомном подводном крейсере в составе ВМФ. Имеет звание капитана третьего ранга. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: лето. Всем привет, всем здравствуйте. Последняя пятница лета, а значит, самое время узнать, как изменилась наша чертова дюжина за эту неделю. У микрофона сегодня я, Александр Бон,
1: и Игорь Паньков. Впереди у нас подведение итогов вашего недельного голосования и две новинки, которые сегодня стартуют в нашем эфире.
0: А с музыкантами сегодня поговорим, как обычно, не только о музыке.
1: Например, узнаем у Филиппа Хмырова, какие неожиданные подарки ему когда-либо дарили слушатели и почему один из них он теперь регулярно носит на сцене.
0: Никита Черников расскажет о своем увлечении скейтбордингом, которому посвятил больше 20 лет.
1: А еще заглянем в личный плейлист Владимира Крестовского. Выясним, что смотрит и слушает музыкант, который давно и серьезно увлечен историей.
0: Мы начинаем!

0: недели.
1: Первая новинка этой недели – сингл «Туман» группы «Мураками».
2: Музыканты посвятили песню Петербургу, городу, который бывает таким разным, но особенно узнаваем, когда вокруг вода и туман.
1: Мы попросили Диляру Вагапову подробнее рассказать о новой песне и, конечно, о роли города на Неве.
3: Песня посвящается Петербургу, и Питер как метафора здесь. Петербург здесь и конкретное место, и внутреннее состояние, и погода, вода, туман. Все это очень узнаваемая атмосфера, в которой легче услышать себя. Но песня только о городе. Скорее о моменте, когда ты идешь сквозь определенности и все равно ищешь свет на проблеме.
0: Премьера недели.
1: «Мураками», «Туман».
4: Поклянись.

0: можете смотреть на дождь.
1: Премьера недели. Мураками. Туман.
2: Наша реклама.
3: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
4: Больше сделок.
3: Квартиры от агентства «Статус».
4: Строительство загородных домов от честного застройщика.
3: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
2: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: 13 место сегодня сохраняет за собой Екатерина Яшникова с песней «Бумага».
1: Песня уже второй выпуск подряд начинает нашу чартовую южину с одной и той же позиции.
0: Но задерживаться на 13 месте надолго совсем не обязательно.
1: Если хотите увидеть «Бумагу» выше, все в ваших руках. Напоминаем, каждый день можно голосовать за любимые песни на сайте наша.ру в разделе «Чартовая южина».
0: А пока открываем сегодняшний топ-13.
2: 13 место.
0: Екатерина Яшникова. «Бумага».

0: 13 место. Екатерина Яшникова. «Бумага». Взлом чарта. Взламываем наш чарт. На 12 месте Wild Ways с песней «Признание».
1: Трек начинает свой путь в хит-параде с 12 строчки.
0: А теперь у «Признания» появилась новая задача – подняться как можно выше.
1: Собираем ваши голоса и смотрим, что получится. Кстати, у лидера Wild Ways Анатолия Борисова на этой неделе был день рождения. Поздравляем музыканта.
0: 12 место. Wild Ways. «Признание».

0: 11 место. Wild Ways. Признание. Песня возвращается в чарт. 11 место сегодня у Татуина и Джаконды «На темной стороне».
1: А группа Татуин времени зря не теряет и уже успела записать еще один дуэт. На этот раз вместе с группой «Оберег».
0: Их совместный трек называется «Послевкусие лета». О новом релизе нам рассказал Роман Кузьмин.
2: Прежде всего я должен сказать, что мы сами, музыканты группы Татуин, любим искренне песню «Послевкусие лета». И любовь эта, она развивалась, и она стала такой большой не сразу, а спустя несколько лет жизни с этой песней. Вот есть песни рок-н-ролльные, веселые, грустные, разные, нужные, разные. А эта песня, она какая-то, она и не академичная, она и не тяжелая, и не легкая, и не веселая, и не грустная. Она какая-то очень честная и щемящая, и она отзывается в душе. Я думаю, что таких песен у нас мало. И я очень рад, что вокал Дениса Михайлова очень яркий, узнаваемый и открытый, эмоциональный, добавил несколько красок и слоев этой классной песни. И вот что у нас получилось, и это здорово.
1: Ну а мы пока возвращаемся к дуэту с Джакондой.
0: 11 место. Татуин и Джаконда «На темной стороне».

0: Десятую строчку сегодня занимает команда Cardio Killer с песней «Широко шагая».
1: Музыканты признаются, что очень рады попаданию в нашу чартовую дюжину и отдельно благодарят слушателей, которые поддерживают песню своими голосами.
0: Ну а нам приятно видеть, как радуются и артисты, и их поклонники. Такие моменты, по словам музыкантов, только подталкивают двигаться дальше и становиться еще активнее.
1: Так что продолжаем движение вместе.
2: Десятое место.
0: Кардиокиллер. Широко шагая.

0: Пятое место сегодня занимают Гафт и Гребенщик с песней «Хватит».
1: Напомним, что лидер группы Гафт Николай Яковлев недавно представил концептуальный мини-альбом «Предлагаемые обстоятельства 2».
0: Релиз вышел в рамках его сольного проекта «Ко-компани».
1: В трек-листе есть даже омаж Сергею Есенину.
2: Вообще-то мой сольный проект «Ко-компани» задумывался как одно такое большое и жирное противопоставление группе Гафт «Территория абсолютной свободы». Свой первый сольный альбом я записывал ночами после студийных сессий Гафт. На новом альбоме «Предлагаемые обстоятельства. Часть 2» свобода обретает свои рамки. «Предлагаемые обстоятельства» — это термин из театра, из системы Станиславского. Для меня это означает использование не только моего материала,

0: с упреком стихотворение Сергея Есенина «Сизый голубь» стихи ростовского поэта Алекс Лайф. Бонус-трек «Зая» — это вообще песня, написанная в годовщине свадьбы моего друга из школы. По факту песня на его слова. Вова Замятин, респект тебе.
1: Поздравляем музыканта с релизом, ну а мы пока послушаем совместную работу Гафта и Гребенщика.
2: Девятое место.
1: Гафт и Гребенщик. Хватит.

0: Пятое место. Гафт и Гребенщик. Хватит. Наша реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3-7 – 2026.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: 18+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: Восьмая строчка Раванна, 812.
1: Оказывается, у Никиты Черникова есть увлечение, которому он посвятил больше времени, чем многим своим музыкальным проектам.
0: И это скейтбординг.
1: Причем, благодаря скейту, он познакомился с большим количеством интересных людей.
0: Но пусть об этом лучше расскажет сам артист.
2: Мое главное немузыкальное увлечение – это, пожалуй, скейтбординг, которому я посвятил больше 20 лет жизни. Во-первых, это замечательный, веселый и очень творческий спорт. Во-вторых, он познакомил меня с целой массой интересных людей. И до сих пор моим главным скейт-бро является Даня Белов, который менеджер группы The Hatters. Мы каждый год с ним встречаемся, идем в скейт-парк, играем в скейт и весело проводим время.
0: Восьмое место.
1: Раванна, 812.

0: Седьмое место сегодня занимает Диана Арбенина с песней «The Punisher».
1: А на прошлой неделе у «Ночных снайперов» был день рождения. Группе исполнилось 33 года. Поздравляем!
0: К юбилею Диана Арбенина и команда приготовили подарок для поклонников. Переиздали альбом «Рубеж» на виниле.
1: По словам Дианы Сергеевны, это совершенно необходимый винил для ее собственной коллекции пластинок.
0: «Ночным снайперам» 33 года, а песня «The Punisher» 13 недель. Ровно столько времени она уверенно держится в чартовой дюжине.
2: Седьмое место.
1: Диана Арбенина, «The Punisher».
3: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет.

0: Седьмое место. Диана Арбенина. The Punisher. На шестой строчке сегодня расположилась группа «Люмен» с песней «Можно».
1: А лето подходит к концу, а у музыкантов начинается новый сезон. Самое время выяснить, что они собираются делать дальше.
0: А мы спросили Тэму Булатова о планах «Люмен» на осень. У группы впереди кое-что интересное.
1: Передаем ему слово.
2: Относительно недавно у нас вышел новый альбом, который называется «Любовь и красота». Осенью мы планируем отправиться в одноименный тур, в котором покажем не только песни с нового альбома, но и, конечно, старые композиции, которые лучше всего подойдут к новым песням по настроению. Заходите в гости на наш официальный сайт. Там в ближайшее время появится самая полная информация о том, где и когда мы будем исполнять новую программу.
3: Шестое место.
0: «Люмен. Можно».

0: Шестое место. Люмен. Можно. Пятое место сегодня занимает группа «Пикник» с песней «Двор». В каждом новом альбоме есть песни, на которые музыканты сами обращают особое внимание. Но какие из них станут хитами, решают, конечно, слушатели. Мы спросили Эдмунда Шклярского, какие песни с нового альбома «Вечное движение» группа выделяет. Среди них, кстати, оказался и «Двор». И эту песню музыканты уже успели сыграть на одном из летних концертов.
1: Ну, конечно, в каждом альбоме мы выделяем какие-то песни, если можно сказать, ставим на них. Но окончательную точку, понятно, это ставит слушатель. Но, тем не менее, вот первая песня «Дориан». Ну, понятно, что персонаж Дориан Грей. Значит, это самое. Потом «Рабы фантазии», лирическая любовная песня. И песня «Двор», которую мы вот уже начали репетировать. Понятно, что песня, опять же, должна быть на своем месте, но три песни, как вот по образу подобия предыдущих альбомов, мы вот первые 3-4 песни мы на них ставим, и поэтому вот слушайте, наслаждайтесь.
0: Пятое место. «Пикник», «Двор».

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203 93 56 и в «Квазар» на Чуйкова 54В.
4: Наша реклама.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
10: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Совсем немного голосов не хватило группе «Нагард» до тройки лидеров на этой неделе. «Проклятие шута» занимает 4-е место.
1: А впереди у группы «Осень», которая обещает быть довольно насыщенной. Например, музыканты готовят сразу 2 акустических концерта для своих слушателей.
0: В Москве и Петербурге группа сыграет знакомые песни в камерном формате. Отличный повод услышать «Нагард» в необычном звучании.
1: Ну а пока до осенних встреч еще есть время, «Проклятие шута» продолжает свой путь в нашем хит. Параде.
2: 4-е место.
0: «Нагард. Проклятие шута».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев опроверг какие-либо планы по мобилизации в России. Российским войскам хватает тех, кто добровольно подписывает контракты из патриотических убеждений, заявил он в ходе выступления перед участниками фестиваля новых медиа. Медведев возглавляет межведомственную комиссию Совбеза по комплектованию армии по контракту. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал сообщение о подготовке к мобилизации в России утками, которые целенаправленно бросаются в информационное поле. В России нужно сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию и выстроить систему поддержки инноваций. Такую задачу поставил Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Президент напомнил, что ОСИ еще в 2014 году представил атлас новых профессий, многие из которых теперь определяет конкурентоспособность государства. Сейчас ОСИ готовит новую редакцию атласа с гражданскими военными профессиями будущего. Путин попросил агентство предложить дополнительные стимулы для инвестиций бизнеса в социальное образование и просветительские инициативы в развитии школ и поликлиник, формирование спортивной и молодежной инфраструктуры. Мир находится на стадии перехода к многополярности, однако формирование окончательной конфигурации может занять целую эпоху. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал началом этой трансформации мюнхенскую речь Владимира Путина в 2007 году, подчеркнув, что она основывалась на фактах. По словам министра, новая реальность уже наступила, и на первый план выходят новые страны, которые поддерживают подход России и оспаривают главенство Запада. Московскую международную книжную ярмарку, которая пройдет на следующей неделе в этом году, определяют 5 смысловых треков – чтение, развитие, познание, рефлексия и идентичность. Об этом НСН рассказала ее программный директор Татьяна Восковская. По ее словам, эти 5 слов, подобно олимпийским кольцам, неразрывно связаны друг с другом. Одно вытекает из другого. Как отметила Восковская, программа будет интересна и взрослым, и детям. Посетители встретятся с российскими и зарубежными писателями, участвуют в лекциях и мастер-классах. В рамках международной детской книжной ярмарки будет представлен все, что сейчас популярно у молодежи. Фэнтези, фантастика, романтические истории, заключила собеседница НСН. Российские спортсмены стали победителями медального зачета юниорского первенства мира по прыжкам в воду в хорватском городе Риека. Они выиграли 6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Второе место в медальном зачете заняли мексиканцы, третьими стали китайцы. Между тем, российская дзюдоистка Марина Воробьева стала победительницей турнира «Большого шлема» швейцарской Лозани. В финале весовой категории до 48 килограммов она победила представительницу Испании. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: недели.
1: Прежде чем перейти к тройке лидеров, послушаем еще одну премьеру этой недели. Песню Кати Гирко «Такси».
2: Бывает, что песня долго ждет своего часа. Эту композицию Катя написала еще в 2019 году, и только сейчас она добралась до своих слушателей.
1: А началась ее история с декабрьского Арбата, студенческих вечеринок и наблюдений за людьми вокруг.
2: А мы попросили Катю вспомнить, как все это превратилось в песню.
3: Я написала эту песню уже в таком далеком 2019 году. Стоял декабрь, в воздухе витала предновогодняя суета, а мое студенчество проходило преимущественно в дружеских тусовках на Арбате. Я по своей природе человек наблюдательный, поэтому моей творческой задачей в тот период было впитывать окружающую атмосферу, подмечать образы, обращать внимание на людей и их истории. Так родилась песня «Такси». Мне захотелось запечатлеть романтику не случившегося, наивность неразделенной любви. Я вообще такси как вид общественного транспорта не очень люблю, но мне показалось, что именно у случайных попутчиков в таком интимном пространстве есть шанс на взаимность. Маленькая фантазия на тему «Если бы у нас только было чуть больше времени наедине друг с другом».
0: Премьера недели.
2: Катя Гирко. «Такси».

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского 57А.

0: 2020 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которая склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась. Ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
1: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: бронза нашей чарт-видюжины сегодня достается Ума Турман с песней «Не стой, танцуй».
1: А теперь немного истории. В одном из интервью Владимир Христовский рассказывал, что любит эту тему и слушает много аудиокниг и подкастов.
0: Поэтому мы решили узнать, какая эпоха или страна интересует его сейчас.
1: Оказалось, Владимир не зацикливается на каком-то одном периоде, и сейчас он с удовольствием смотрит разнообразные исторические материалы Сергея Минаева.
2: Я действительно очень люблю историю, просто обожаю. И увлекался в разный период времени разным периодом в истории человечества и разными странами. Вот. А сейчас я смотрю Сергея Минаева про все. Вообще, просто про все. Про известных людей. Я практически все уже пересмотрел. Он очень круто делает. Очень интересно, легко и по сути, по существу. Поэтому я всем рекомендую его каналы.
3: Третье место.
1: Ума Турман. «Не стой, танцуй».

0: Серебро нашего хит-парада сегодня достается Антону Завьялову и его песне «Туман».
1: Антон сейчас активно работает в студии и пишет новый материал. И, казалось бы, после стольких лет в музыке какие-то вещи уже должны получаться автоматически.
0: Но даже у опытных музыкантов бывает. Сидишь над песней, пытаешься дописать куплет, и ничего не выходит.
1: У меня так было. Вот я сижу, пытаюсь написать песню, и ничего не выходит.
0: Ну, слава богу, ты и не музыкант. Как идет работа над новыми треками, рассказывает сам Антон Завьялов.
2: Хотя, чё греха таить? Мне и рэпку куплеты всегда, не сказать, что просто давались. Я в основном скилл на музычке, на битах оттачивал. Ну вот давеча был случай буквально недели две назад. Тоже не мог дописать куплеты, ну такие мелодичные. Думаю, дай рэпчик сюда вставлю. И на тебе выдал за, не знаю, там, за час, за полтора, 16 тактов. Бамс. Ну в итоге я его туда не взял. Может быть, другая песенка с этим получится.
3: Второе место.
0: Антон Завьялов. «Туман».

0: И первое место нашей чартовой дюжины сегодня снова занимает Хмыров с песней «Вертолет».
1: Поздравляем Филиппа и всех, кто голосовал за эту песню. «Вертолет» уверенно держится на вершине.
0: А раз уж первое место снова за Хмыровым, решили узнать у Филиппа кое-что о его слушателях. Например, какой самый странный подарок ему когда-либо дарили после концерта?
1: Странных подарков как таковых не было, но зато один из них Филипп до сих пор регулярно использует, причем прямо на сцене.
0: Что это за подарок и как он стал концертным аксессуаром, рассказывает сам музыкант.
2: Странных подарков не было, но я... Не хочется один выделять, но однажды мне после концерта, по-моему, в Новосибирске или в Иркутске, молодой человек предложил в подарок кепку или кольцо. Кольцо прям очень крутое, там с черепами, прям красивое кольцо, и я его надеваю на каждое выступление, стараюсь. Ну да, вроде на каждое выступление я его надеваю. То есть это странный подарок в том плане, что не он, я его чаще всего использую, скажем так. А так, прям... Странных нет, всем подарком рады, все с кайфом.

0: Первое место. Хмыров. Вертолет. Ну что, чартовая дюжина подошла к концу. Пора плавно переходить к выходным.
1: Но ненадолго, друзья. И, кстати, на следующей неделе к нам из отпуска возвращается Яна Лукьянова.
0: А пока у вас есть целая неделя, чтобы решить, какие песни должны подняться на вершину хит-парада.
1: Три голоса в день на наша.ру в разделе «Чартовая дюжина». А кому вы их отдадите, решать уже только вам.
0: Сегодня с вами был я, Игорь Паньков.
1: И я, Александр Бон.
0: Всем хороших выходных.
1: Любим вас. Берегите себя.

12+. Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин 31 августа 1 сентября посетит Бишкек, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. У него запланировано на данный момент проведение 9 двусторонних встреч на полях саммита ШОС, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. В частности, 31 августа Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди. После этого Путин отправится во Владивосток, где 1-3 сентября будет принимать участие в работе 11-го Восточного экономического форума. Ушаков сообщил, что 3 сентября президент выступит на пленарном заседании с большой речью. Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств подготовки нападения России на НАТО или страны Балтии. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники знакомой ситуации. Подобные обсуждения активизировались на фоне визита директора Центрального разведывательного управления Джона Рэдклиффа в Москву. Ранее высокопоставленный чиновник ЕС заявил France Press, что в Брюсселе не видят риска возможного нападения со стороны Москвы. Дональд Трамп назвал визит главы ЦРУ рутинным и отметил, что Рэдклифф видится с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным раз в полгода или раз в год. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации западных СМИ о планах Москвы в отношении натовских стран искажением реальности и газетными утками. Wildberries добавила в личный кабинет продавцов маркетплейса специальные отчеты о товарах, которые пострадали при атаках беспилотников на логистические объекты, сообщила компания. В отчете продавцы смогут заранее увидеть, какие их товары и в каком количестве находились на конкретном складе в момент ЧП. Информация будет обновляться. Ранее Минфин сообщила о подготовительных мерах поддержки пострадавших селлеров и самого маркетплейса. Так, пострадавшему бизнесу предоставят отсрочку на 12 месяцев по уплате налогов, страховых взносов и авансовых платежей. Общее количество заданий в едином госэкзамене будущего года по истории увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл с 42 до 43, об этом сообщили в Рособорнадзоре. Добавлено задание на работу с историческим источником, нацеленное на проверку знаний по всеобщей истории. Кроме того, в нескольких заданиях уточнили формулировки. Из экзамена по истории уберут одно задание повышенного уровня сложности. Министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что серьезных изменений или усложнений в заданиях ЕГЭ 27 года не планируется. Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор», который длился 3 месяца, объединил более 25 стран, будет проводиться ежегодно. Об этом объявила председатель Совета Федеральной Территории Елена Шмелева. По ее словам, сама идея фестиваля выросла из модели «Сириуса», когда он 10 лет соединяет образование и большую сцену через наставников и педагогов. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
2: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
4: Реклама не шеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-26-30-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фреш. 16+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Наше. Наше радио.
7: Знаете ли вы? Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Радио.

0: Наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

18+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в «Квазар» на Чуйкова 54В.
4: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимиру Путину в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород представили разработку Горьковского автомобильного завода, модульную платформу для газели нового поколения. В нее без значительных изменений можно поставить дизельный, бензиновый двигатель или на газомоторном топливе, гибридную модификацию и электроустановку. Автомобили на данной платформе будут с несущим кузовом, который жестче, безопаснее, но при этом легче. Также впервые в классе коммерческого транспорта сзади применена независимая подвеска. Это позволило сделать для заднеприводного автомобиля такую же погрузочную высоту, как и у переднеприводных аналогов. Платформа станет основой для создания широкой линейки легких коммерческих автомобилей будущего. Россия ведет активные переговоры о перевозках грузов по Северному морскому пути с компаниями из Индии и Вьетнама. Об этом сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. В качестве примера международного интереса он привел компанию из Китая Sea Legend Shipping, которая запускает регулярный контейнерный сервис из Нинбо через Российскую Арктику напрямую в британский порт Феликстоу. Северный морской путь представляет собой уникальный, стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российских судовладельцев, но и иностранных, отметил Никитин. Реализация задач в рамках национального проекта «Космос» обеспечит России суверенитет и независимость на орбите. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на торжественном мероприятии в честь 80-летия ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева. В свою очередь, первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что сегодня перед коллективом предприятия снова стоит задача перехода между технологическими рубежами, как и в 20 веке. Он напомнил, что космические задачи предъявляли особые требования к машиностроению, радиоэлектронике, связи и материалам. Концерт «Баста и Гуфа» в Лужниках, где исполнители представили последний совместный альбом, собрал более 70 тысяч зрителей. Об этом сообщил со сцены «Баста» Василий Вакуленко. Алексей Долматов, Гуф, в свою очередь, поблагодарил зрителей за доверие. Артисты исполняют песни как из нового альбома, так и написанные в 2010 году. Рэперы рассказали, что не торопились с выпуском второго совместного альбома и тщательно работали над материалом. Матч шестого тура чемпионата российской премьер-лиги между Тольяттинским «Акроном» и московским ЦСКА завершился со счетом 2-2. Встреча состоялась в Самаре, где «Акрон» проводит домашние матчи. В первом тайме травму получил один из ведущих игроков ЦСКА Матвей Кисляк. Армейцы набрали 12 очков и занимают третье место в турнирной таблице. По дополнительным показателям они уступают московскому «Спартаку». Лидирует «Краснодар» 15 очков. «Акрон» располагается на предпоследнем 15-м месте с 3 очками. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

18+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья? Всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 25 по 29 августа. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складывайте возможности. Умножайте доход.
10: Приглашаем к сотрудничеству.
9: 249-1909. 249-1909.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наша радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин 31 августа 1 сентября посетит Бишкек, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. У него запланировано на данный момент проведение 9 двусторонних встреч на полях саммита ШОС, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. В частности, 31 августа Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди. После этого Путин отправится во Владивосток, где 1-3 сентября будет принимать участие в работе 11-го Восточного экономического форума. Ушаков сообщил, что 3 сентября президент выступит на пленарном заседании с большой речью. Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств подготовки нападения России на НАТО или страны Балтии. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники знакомой ситуации. Подобные обсуждения активизировались на фоне визита директора Центрального разведывательного управления Джона Рэдклиффа в Москву. Ранее высокопоставленный чиновник ЕС заявил France Press, что в Брюсселе не видят риска возможного нападения со стороны Москвы. Дональд Трамп назвал визит главы ЦРУ рутинным и отметил, что Рэдклифф видится с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным раз в полгода или раз в год. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации западных СМИ о планах Москвы в отношении натовских стран искажением реальности и газетными утками. Wildberries добавила в личный кабинет продавцов маркетплейса специальные отчеты о товарах, которые пострадали при атаках беспилотников на логистические объекты, сообщила компания. В отчете продавцы смогут заранее увидеть, какие их товары и в каком количестве находились на конкретном складе в момент ЧП. Информация будет обновляться. Ранее Минфин сообщила о подготовительных мерах поддержки пострадавших селлеров и самого маркетплейса. Так, пострадавшему бизнесу предоставят отсрочку на 12 месяцев по уплате налогов, страховых взносов и авансовых платежей. Общее количество заданий в едином госэкзамене будущего года по истории увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл с 42 до 43, об этом сообщили в Рособорнадзоре. Добавлено задание на работу с историческим источником, нацеленное на проверку знаний по всеобщей истории. Кроме того, в нескольких заданиях утащили формулировки. Из экзамена по истории уберут одно задание повышенного уровня сложности. Министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что серьезных изменений или усложнений в заданиях ЕГЭ 27 года не планируется. Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор», который длился 3 месяца, объединил более 25 стран, будет проводиться ежегодно. Об этом объявила председатель Совета федеральной территории Елена Шмелева. По ее словам, сама идея фестиваля выросла из модели «Сириуса», когда он 10 лет соединяет образование и большую сцену через наставников и педагогов. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: на курсы личностного роста с группой Good Times. Группа «Дела поважнее» выпустила новый сингл 31 августа. Правда, ждать 31 августа не пришлось. Песня вышла 28 числа, немного опередив собственное название. По звучанию это серфовый постпанк, а по содержанию история о ностальгии по вечному лету, когда жизнь казалась беззаботной и бесконечной. Никита Багров рассказывает о новом треке.
1: У этой песни долгая история, длиной, наверное, в несколько лет. Та самая история. Ситуация в творчестве, когда я не мог остановиться, несколько раз все стирал и начинал заново. Изначально песня виделась в более тяжелом, я бы даже сказал, эмо-варианте. Но чем дольше я переслушивал демку, тем больше понимал, что атмосфера здесь нужна совсем другая. Дело в том, что в припеве поется про вечное лето. Это может быть как детство, так и родной город, первая любовь или просто место, куда уже не вернуться. И в какой-то момент я понял, что невозможно передать эту ностальгическую атмосферу в том, что есть сейчас. И слишком сильно поменялось ощущение от самой песни, поэтому было решено буквально начать новый проект с новой мелодией, гармонией, ритмом. Позже несколько раз менялись и сами слова, чтобы они лаконичнее вставали в новую аранжировку. Она обрастала все новыми и новыми партиями от ребят. И то, что сейчас вы услышите, это результат, к которому мы шли несколько лет. И кажется, мы наконец-то довольны тем, что получилось. И искренне надеемся, что вам тоже понравилось.

0: Песня «31 августа» войдет в новый альбом группы «Дела поважнее», релиз которого запланирован на эту осень. Послушать свежий сингл можно на любой удобной цифровой площадке. Группа Good Times наконец выпустила трек «Курсы личностного роста». Песню поклонники группы знают уже давно, она не раз звучала на концертах, а теперь добралась и до цифровых площадок. О чем трек, узнали у Артема Шарова.
1: Это о том, что мы живем в такое время всего этого инфо-цыганства. Чем моложе поколение, тем хочется все быстрее и быстрее результата. Не хочется много тратить времени на упорный труд, а хочется, чтобы все получилось сразу. Поэтому, конечно, вместо того, чтобы прикладывать много усилий к своему делу, лучше повторять какие-то аффирмации, лучше кого-то послушать, лучше верить в то, что если спустить шарик в небо с желанием, и тогда все у тебя точно получится. Но проходя все это и заплатив за это деньги, люди все равно не въезжают. Почему же нет результата такого, какого обещали все? Но они не унывают и повторяют себе, что они все равно самые лучшие, и все у них получится. С одной стороны, вроде позитивная динамика, как бы мышление у людей не впадает в апатию, но с другой стороны, только тяжелый труд приведет к большому результату.

0: Песня курса личностного роста войдет в новый альбом Good Times под названием «Неоклассика». Дата релиза уже известна. Премьера состоится 25 сентября. Будет ли команда выпускать перед этим еще синглы, пока неизвестно. Но слушатели нашей программы точно узнают об этом первыми. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену, теперь уже в понедельник и вместе с Яной Лукьяновой. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
2: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Музыка поколения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимиру Путину в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород представили разработку Горьковского автомобильного завода, модульную платформу для газели нового поколения. В нее без значительных изменений можно поставить дизельный, бензиновый двигатель или на газомоторном топливе, гибридную модификацию и электроустановку. Автомобили на данной платформе будут с несущим кузовом, который жестче, безопаснее, но при этом легче. Также впервые в классе коммерческого транспорта сзади применена независимая подвеска. Это позволило сделать для заднеприводного автомобиля такую же погрузочную высоту, как и у переднеприводных аналогов. Платформа станет основой для создания широкой линейки легких коммерческих автомобилей будущего. Россия ведет активные переговоры о перевозках грузов по Северному морскому пути с компаниями из Индии и Вьетнама. Об этом сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. В качестве примера международного интереса он привел компанию из Китая Sea Legend Shipping, которая запускает регулярный контейнерный сервис из Нинбо через Российскую Арктику напрямую в британский порт Филипстоу. Северный морской путь представляет собой уникальный, стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российских судовладельцев, но и иностранных, отметил Никитин. Реализация задач в рамках национального проекта «Космос» обеспечит России суверенитет и независимость на орбите. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на торжественном мероприятии в честь 80-летия ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева. В свою очередь, первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что сегодня перед коллективом предприятия снова стоит задача перехода между технологическими рубежами, как и в 20 веке. Он напомнил, что космические задачи предъявляли особые требования к машиностроению, радиоэлектронике, связи и материалам. Концерт «Баста и Гуфа» в Лужниках, где исполнители представили последний совместный альбом, собрал более 70 тысяч зрителей. Об этом сообщил со сцены «Баста» Василий Вакуленко. Алексей Долматов в свою очередь поблагодарил зрителей за доверие. Артисты исполняют песни как из нового альбома, так и написанные в 2010 году. Рэперы рассказали, что не торопились с выпуском второго совместного альбома и тщательно работали над материалом. Матч шестого тура чемпионата российской премьер-лиги между Тольяттинским «Акроном» и московским ЦСКА завершился со счетом 2-2. Встреча состоялась в Самаре, где «Акрон» проводит домашние матчи. В первом тайме травму получил один из ведущих игроков ЦСКА Матвей Кисляк. Армейцы набрали 12 очков и занимают третье место в турнирной таблице. По дополнительным показателям они уступают московскому «Спартаку». Лидирует «Краснодар» 15 очков. «Акрон» располагается на предпоследнем 15-м месте с 3 очками. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

Агентство регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.